Новая весна приходит в город. Новая весна стучится в сердце. Понимаешь, только с тем, кто дорог, можно после стука.

Аллы адамандыр тулз балашау иш уйдакта, жанг амак алиута. Уйдактасты евжак, жанг ердаутта, алиутата ясардымидиш. Схойты хашби.

0: людям величие духа, законы предков. Первое национальное радио.
1: Я помню, я горжусь.
2: Дидаров Владимир, Владимир Николаевич, родившийся в 1914 году, был обычным журналистом, писал статьи для различных газет. Молодой публицист постепенно набирал популярность в обществе, ему предрекали большое и светлое профессиональное будущее. Но в безоблачную и счастливую жизнь вмешалась война. Владимир отправился на фронт. Мой прадед участвовал в боевых операциях, а в свободное от перестрелок и бомбардировок время писал статьи, поднимал дух товарищей. Он участвовал на Крымском, Сталинградском и Южном фронтах. А затем произошло то, что часто случалось во время Великой Отечественной. Перестали доходить письма, и связь с любимой Осетией оборвалась. Так и пребывала семья в неведении долгие годы после войны. Старались найти хоть какую-нибудь информацию, но все тщетно. Однажды раздался звонок. Через партийных работников вышли на моего дедушку и сообщили, что есть важная новость о его отце. Насколько неожиданно было узнать о Ладе спустя 20 лет. Через несколько дней дедушка уже летел в Литовскую ССР. Оказалось, что поисковые отряды обнаружили место захоронения моего прадеда. Он лежал в братской могиле вместе со своими боевыми товарищами, прошедшими почти всю войну. Администрация города Шауляй, Литовская ССР, давно искала родственников героя. Безмерная гордость охватила дедушку, когда он узнал о мужестве своего отца. Владимир оказался награжденным медалью за оборону Сталинграда и, что самое интересное, представлен к правительственной награде – ордену Красной Звезды. Он погиб в звании майора Красной Армии и служил старшим инструктором отделения агитации и пропаганды. В Литве в одной из местных школ установлена мемориальная доска с именем Владимира Дидарова. Такая же есть и на входе в здание Дома печати Владикавказа. Спасибо этому уникальному поколению за все, что они сделали во имя каждого из нас.
1: Я помню, я горжусь.

Хӕст кӕт фӕси, цаас расы дуыдӕй. Ефӕлӕ хӕстон лӕгӕн йӕ шӕры, уйныфтӕ кӕрызи ивгӕв зӕрынц. Ингӕн мӕсын ферох кӕнӕннӕй. Мӕшын, мадӕн фыртылӕ уйӕ суры, райзаштӕй, зӕрдӕн кардӕй йӕ хуры, лӕгтӕ зуарыл афӕзӕх шӕмад. Лӕппӕ кул шаусу кӕны уазы, кӕрты къама бӕлашыл ныссазы, асӕу цӕх синел шалдат. Лӕппӕ сыд йӕ хорз фыды фӕндагыл, хистӕр фӕдыл йӕ кӕстӕр сыд. Удӕл дайӕ Ленин хъуыддагыл, немӕ симӕ рив ӕмрив хӕсыд. Афтӕ хӕстмӕ айв хуыддой адӕм, къӕубӕстӕ ӕцӕрӕ гаулӕ уыд. Къама шахт кӕй кӕртынӕ уыд ахӕм, иу хӕзӕр дӕр мах кӕунӕ уыд. Мадӕн иу фырт уӕд, уӕд ма фӕражы, фӕлӕ уый дӕр чи рох кӕны тахт. Мирват идӕзӕн та уыд йӕражы, бӕлашы сӕ пар къама йӕ шахт. Башади ма иу къӕбул йӕ кӕрты, хӕст афырт хӕш чысыл къама уӕд. Ны ярыгӕн иу мӕ туд йӕ зӕрды, бахижид йӕ фӕндзӕм хуры кӕд. Лӕппу ма хуыссыд йӕ уаты, мадта алрай шом урс хӕриш мӕ кашт. Ӕмӕ рижгӕ къама тын мадта, шаби дӕр ку ассӕуа ӕвашт. Рӕштӕг сыд уӕ шау кай сӕма фӕны, шаушын тау бон-бон фӕдыл тахт. Юрай шум, йӕ фӕрты мад нӕ уыны, рауат бӕлаш мӕ фӕкашти тахт. Сӕ пар йӕ гӕу къама йӕн шӕбыны, фӕндзӕм дӕр

Зарда инкарента валарфтам, арва тахдад мачи хашуую, ирон фандр. Я арфа гуре варжон зинат, андарудма, ныярагма, фадыбаштам.

0: мама ны вас курында.
1: Радио Алания 104.5 FM.

0: мажарда.
1: Радио Алания 104,5 FM.

Арф хужых шерзыл шаука захы вахшкай. Сашты шыгау сахарта калга тах. Ама на рай зашт хур зашком шах паштай. Волар в тем кошт керон фандры сагт. Жарин жал там коштай жарда ради. Кавой каума нахах паштал жалди. Ама шарта удыхажна варди. Я варди та ерон фандер хунди.

0: зауджы къауынэр тэкъэу афт шахатэ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».

0: эфире «Радио России Алания».
1: Зура завджықау. Орай шом хорж нархам болты. Куша сагат ирыштон радио. Машкуй раштаг магашкау автшахаты амадувадаш минуты. Говорит Владикавказ. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире радио Северной Осетии. Московское время 7 часов 12 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
0: Новый день, новые заботы, первые новости, планы, встречи, советы и напутствия в дорогу, интересные попутчики, осведомленные собеседники и, наконец, добрые приветствия. Каждое утро с вами информационно-развлекательный канал «Доброе утро, Осетия».
3: С добрым утром, мой горный, мой солнечный край.
4: Порайшом хорж женаш радио макушчета. Куша сагат что на радио. Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на волнах радио «Россия Алания». Наступивший день с вами встречаем мы ведущие Тамара Хадонова и Лидия Хадарцева. За режиссерским пультом Алла Караева. Надеемся, что утро принесет только добрые вести, а мы постараемся настроить вас на волну позитива. Сегодня четверг, 7 мая. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Поэтому в начале программы хочется поздравить коллег с нашим праздником, пожелать крепкого здоровья и творческих удач. Думаю, оправдано, что программа большей частью посвящена нам, работникам радио. Позже мы поговорим о сегодняшнем дне радио Алания и послушаем, конечно, пожелания в свой адрес. А пока дадим слово службе новостей.
0: Радио России Алания.
5: Урайшом хорш. Республика Фашта Хабар Тиможонга каны радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Абону радио и бон. Баш синад под кабашты кущеты профессионалом баракбон. Технологии ты анарнцайгай рашты дуджи радио оттеру такка ауангчендар ама парахаттары камы пайдаканс злон информации ахамфараш. Радио фажин минаша данос фанзамажи. Уа дуршак физикон химион хшанадым бірді. Физик Александр Попов шкотта докладым равдышта дуне мидак фыцаг радиоприемник. Радио и фыцаг бакашта уращей райдыттой минфараша да Нуда шамажы февралымай. Сагат ирыштоны радио айқалыш фыцагдар ажылыт минфарашыда ртын фыцагамажы. На пацах адон телерадиокомпании Алани историдар райдытта ерон радио айулантай. Ама одая бомма радио эфир на бансад юнак бондар. Шуанг фыдыбаштэштар хашташтыдар. Минфарашыда спор фанзамажы немсак фашиста прахгон кайрсыдышты усы ықшыргон хабардар фекушын котта ерон радио. Уад радио диктор удиш шагеты Рамажан. Абон пацахадон телерадиокомпании Алани Куши Дуа Федералон радиоштанцей эфира Ерон Радио та Республикой территории Куши Ахшавай Боной. Адапатай сагат и рыштоны баштинадык абажи Кушинс Дуа Минадай Магай Фылдар. Транспорт Республиком комитет архаях шанадон транспорты банчи картата мирай фидгая фандакак ашлам даршканны программайл. Картата фидын фадат арфидарканныл нхар сидиш профилон компании тыю маягым бірді. Фандакак фидыны амыцина тыиш уарашей транспорты министрады стандарты. Удонима уарашей банчи тахт фиттонты системой фарсы. Ома балцатын узаниш шафандакак телефонай ба фидын фадаттыр. Нартака специалиста баракканныз ас проект хаштканнан технику. Саттазинат. Заучикал миллер унже, ногдон хаталта анаколум поедонай в шацышты сыпар бирафатер хазары, ама сагат ирыштон шайрак тархондона баштахай. Жарон хаталта театралон унгай кира вунгма, а вардудышты споражи ражма ама одай фаштама евднер садышты. Хаталтай жахмакар та дон, ама шелковда дудиш ламах. Республикай дону куштуаты специалист Абаев зашты сыпаршада авдайметры ног палителен хаталтай, шакушны гарантионам ход фанзаяжа каману ахамтай. Бригада нарид кӕнч кӕхтасы пор фонз метры траншея, куштыта колымпы кӕнц жахыбын сбирал хожон коммуникаци тэйш вудон, газы хаталта электрон кабельта ама андарта. Архаин кау арахшкай самай усы инженерон хыштак дард марсой уйтахай. Ног донза онта аварт кфаой, от доны куштуаты харжвадат кӕнан хайады специалиста ба кӕнзышты жахы куштыта, байзак кӕнзышты зыккыта, ышрашса кӕнзышты, город администрации подрядчикта тасыл шыварзышты ног асфальт. Заучықау асылзышты Сагат Кавказы федералон жылды чемпионат, ама афыцак бінат басақшыны ерышта фехтавания. Фашта грашта на город Сагат Кавказы федералон жылды ашиш Шайрак спортивон арена асы спорты хыжын. Ерышта арышты орашей спорты пацахадон программа магашка ама аша Шайрак нышану фехтавания архайынма фылдыр фашива дырбаждахын, ама тыхчындырты райырташын. Ашташа жон кылса усы чыжыта малапутықшын ерышта асылзышты абонымы райшом. Сагат Кавказы за федералон жылды чемпионата дашам майя дуа дашам майма. Спортсмента тох канзышты шпагата ама рапиратай.
0: Радио России Алания. Погода.
5: Абон республика эрештаккай узан ашашт. Атмосфера элхавдат авчада 2 мм. Уи усашым балумай чешыл фылдар. Олдав умалат сыпор фарашт проценты. Олдав и температура республика и фынташ дуын заучакау афташ градусы карм.

Фыдыбэщтэ мамадэлон вжагай аччындэр, хысау жа хыцарыл, нисыш фэлдышта. Удон сэмэй табу ягой ног фэлтэртэн, уй аражгэ уфыцаджыдэр, ахургэнджытэй, ниярджытэй, фэшчытэй, журналистэй. Асы тэкэ важыгджындэр хэш, чи хэшткэнэ. Удон архайд, ама барнонзинад, нафарныхиштэр джусой тэнафи, рахутта, аппэты штырдэр харжиуэг. Гажет растинады раждэр шейраг редактор. Нырзэнэт бадинаг кэшат Володята, дом та сэмэй намадэлун вжаг, чи сэрэт цаккэнэ. Рэвдавэндэтты, школаты, ирон театры, мэхурэ ама информации фэрэштэ. Удонэн ва тэк

0: Продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня четверг, 7 мая, мы работаем на волнах радио «Россия Алания». Астрологи считают, что наконец наступил день активного отдыха. Силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. А вот погода сегодня располагает к созиданию или нет, мы узнаем. Сегодня по республике ожидается облачная с прояснениями погода, атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы, относительная влажность воздуха 49%. Температура воздуха по республике ночью 8-12, днем 15-20 градусов тепла. Во Владикавказе ночью плюс 10, днем 17 градусов тепла, вполне комфортная погода. Что касается метеозависимых, в средней полосе европейской территории сохранится почти летняя погода. Днем температура может подниматься до 25 градусов, в то время как в большинстве республик Северного Кавказа прохладная, ветреная и дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кожными заболеваниями, отклонениями в работе опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто страдает нервными расстройствами из-за порывистого ветра. Помогут улучшить самочувствие прежде всего лекарственные препараты, назначенные врачом, средства сезонной профилактики. А главное, конечно, позитивный настрой. Берегите себя и будьте здоровы! Как мы уже отметили в начале программы, сегодня большей частью она посвящена Дню радио. У нас сегодня есть возможность рассказать про себя, похвалить и послушать добрые слова в свой адрес. В этом году Северо-Осетинскому радио исполняется 95 лет. За все время своего существования Осетинское радио стало желанным гостем в каждом доме, приносящим новости из различных областей жизни, рассказывающим интересные истории, знакомящим с произведениями народного творчества, поэзией, прозой и драматургией. Сегодня мы можем говорить о вещании в республике нескольких радиостанций, среди которых государственное радио «Алания», выходящее в эфир на трех каналах. У нашего микрофона директор государственной телерадиокомпании «Алания» Тимур Владимирович Кусов. С ним беседует Зарема Джикаева.
1: Тимур Владимирович, рады видеть вас теперь в студии радио. 2026 год, год юбилейный для ГТРК «Алания». С какими-то итогами мы к нему подошли?
2: Итоги – это, в первую очередь, прекрасный, замечательный, дружный коллектив. И те, кто на радио работает, и те, кто на телевидении работает. Большая команда профессионалов, и наше старшее поколение, и младшее поколение. Все достаточно так уже за эти годы стали дружными. Слава Богу, что коллектив наш стал стабильным в плане морально-психологического климата, взаимоподдержки, взаимовыручки, отношения к своей работе. Это люди, которые безумно любят свою работу. Скажу откровенно, никто из нашего коллектива не пришел в этот коллектив за рублем. По правде говоря, это уж и не такой большой рубль сегодня, и далеко не самые высокие зарплаты в коллективе. И поэтому вот это отношение к работе, оно вот очень дорого. И вот это отношение к работе, это вот профессиональные человеческие качества, которые присущи работникам нашего коллектива, наверное, это и есть главное достижение этого коллектива. Точно не мое личное, но я горжусь тем, что тоже причастен к этому, что вместе мы идем сегодня одним таким дружным строем к нашим будущим победам. Конечно, молниеносно просто развиваются технологии. Сегодня радиовещание – это уже не просто провода, по которым идет сигнал, и на радиоточках принимают наши радиослушатели наш сигнал. Сегодня огромный выбор тех технических ресурсов, через которые можно получать информацию, данные, в том числе и радиосигнал. Если раньше мы через приемники слушали радио, то сегодня мы и через компьютер это делаем, через гаджеты делаем. Это есть и мобильное приложение сегодня у радио «Алания», которое позволяет и на андроиде, и на других платформах скачивать приложение, слушать наше основное радио Алания, гордость нашего коллектива, гордость в целом ВГТРК, потому что таких проектов в ВГТРК не так много. И то, что сегодня это радио можно слушать и за рубежом, в любой точке мира, с помощью современных технологий, скачав мобильное приложение. И послушать еще и, конечно, архивы уникальнейшие нашего радио. Есть отдельный поток в этом мобильном приложении, которое называется «Алания Ретро». По сути, это отдельный радиоканал, который мы с вами запускали. Это была инициатива нашего руководителя регионального департамента ВГТРК, заместителя генерального директора Сабитова Рифата Абдулвагаповича, который постоянно держит руку на пульсе, постоянно помогает нам развиваться и идти в ногу со временем. Вот мы очень благодарны за эту поддержку и Олегу Борисовичу Добродееву, генеральному директору ВГТРК. Сейчас вот я думаю, что в ближайшее время начнется очередной этап какой-то модернизации, может быть, не в полном масштабе, но те технологии, которые уже устаревают, это неизбежно происходит, они нуждаются в обновлении. Есть, конечно, много таких вот текущих задач, которые нуждаются в решении. Здесь мы благодарим и руководство республики, потому что ежегодно получаем материальную поддержку в виде государственного контракта, который мы выполняем как исполнитель тех заказов государственных, в которых нуждается сегодня республика. Это производство телевизионных и радиопрограмм, собственного производства, помимо тех проектов, которые нам поручает ВГТРК. То есть, по сути, выполняем и функции регионального вещателя. Ну, на радио уж точно. Потому что кроме ГТРК «Алания» сегодня ни одно средство массовой информации республики в сфере радиовещания эту задачу не выполняет. Ну, я думаю, что и выполнить не сможет, потому что у нас самая большая сеть, которую нам построила РТРС, самая большая сеть передатчиков во всех районах, во всех высокогорных районах, самых труднодоступных горных районах, таких как Сгид, Садон-Галон, Верхний Мизур, Феокдон, Дегорское ущелье, Иравский район, Моздокский район, наши радиослушатели. То есть, по сути, где-то 99% нашей территории охвачено сигналом радиовещания. Ну и плюс еще, конечно, и соседние республики.
1: Надо, наверное, слушать. Отметить, Тимур Владимирович, что мы выдаем свой сигнал, но не всегда отвечаем за качество доставки сигнала. У нас бывают такие проблемные вопросы от радиослушателей. В каких-то районах не всегда чисто ловит. Но мы свою задачу выполняем.
2: Да, это такой нюанс, конечно. К сожалению, наши радиослушатели не всегда понимают, как эта технология работает. Ну, это, наверное, не столь важно для них, но мы, тем не менее, конечно же, это разъясняем. ГТРК «Алания» является производителем программ. Мы готовим передачи на радио, на телевидении. А вот доставка этих программ, доставка сигнала до каждого дома, до каждого домовладения, до каждой семьи, это уже задача другого предприятия, с которым мы работаем в одной команде, но, тем не менее, это другое юридическое лицо. Это их ответственность, качество работы оборудования, качество сигнала, который доставляется. Мы ежегодно платим за это немаленькие суммы, опять-таки при поддержке той помощи, которую руководство республики нам оказывает. Это немаленькие бюджеты. Мы проводим постоянно мониторинги. У нас есть специалисты технического контроля, которые выезжают в районы республики, проверяют, как работает радио, как телевизионный сигнал наш ловится на территории республики.
1: Не как директор государственной телерадиокомпании «Алания», а как слушатель, какому контенту вы отдаете предпочтение?
2: Вы знаете, сложно сейчас выделять что-то одно. Я радио «Алания» слушаю всегда, когда бываю за рулем. С удовольствием слушаю эфиры. Все мастера сегодня в нашем коллективе. Мы работаем, конечно, над этим, чтобы престиж профессии, он не только трудами поддерживался, не только признанием нашей аудитории благодарной. Спасибо им всем за то, что они с нами, и телезрителям, и радиослушателям. Ну, конечно, и стимулирование работников. Это как моя персональная такая задача, которую я перед собой ставлю.
1: Не могу не напомнить радиослушателям, что вы стали медиа-менеджером года, получили эту награду Российского союза журналистов. И, соответственно, частично вы уже ответили на мой вопрос, который буду задавать. Какие еще задачи по развитию компании вы ставите перед собой?
2: Медиа-менеджер, знаете, никогда один ничего не добьется. Вот, поэтому вы правильно говорите о том, что это наша общая задача, и всех вершин, которых мы достигаем, это наша общая заслуга. Резервы огромные, и в первую очередь это желание людей творить, созидать, желание вернуть в эфир больше людей, больше прямых эфиров, больше общения с нашей аудиторией, больше каких-то цикловых программ, которые бы касались именно нашей республики. Хочется, конечно, больше, чтобы было наших районов республики, тружеников тех, которых мы не всегда знаем по именам. Сегодня, конечно, немало таких энтузиастов, немало таких любящих свою республику, свою страну, своих соотечественников, помогающих им людей, которые никогда не выпячивают себя. И вот наша задача, наверное, их активнее находить. Поэтому, конечно, интерактив, обратная связь, она очень нужна и очень важна. На мой взгляд, то, что делает сегодня коллектив радио, коллектив телевидения, не разделяя там по средствам массовой информации, как бы они ни назывались сегодня, но это очень важная миссия. И идеологическая, о которой там часто говорят, да, она может быть не самая главная. Помимо идеологической же есть другие очень важные направления. Это сохранение нашего языка, нашей культуры. Это образовательная функция, это воспитательная функция очень важная. Мы сегодня вот для молодежи, для детей должны больше делать. Конечно, хочется, чтобы больше приходило молодежи, больше приходило детей. Мы даже для школьников организовываем сегодня экскурсии, открываем двери, рассказываем, как мы работаем, привлекаем даже их к работе. Студенты у нас не только практикуются, но и становятся нашими сотрудниками, коллегами. Даже уже на втором курсе, на третьем курсе для этого и базовая кафедра создавалась в факультете журналистики, которая функционирует прямо здесь, в ГТРК Алания.
1: Тимур Владимирович, мы, естественно, работаем для аудитории. Давайте сегодня, наверное, поблагодарим наших слушателей, зрителей то, что они остаются верными нам.
2: Они самые главные судьи наши, самые главные наши друзья, наши партнеры, можно сказать, с которыми мы создаем, потому что мы же ведь, если не чувствуем то, как они реагируют, если мы их не будем слышать, если мы не будем к ним прислушиваться, то, наверное, потеряемся в этом огромном сегодня бесконечном информационном пространстве. Вот. И поэтому вот наша задача чутко, конечно, относиться к тому, как реагирует на нас аудитория. Все, что мы делаем, все, что делает наш коллектив, мы делаем исключительно для них, для жителей нашей республики, страны. Вот. Ну и, конечно, во благо того, чтобы жизнь становилась лучше, комфортнее, чтобы проблемы людей решались. Огромное, конечно, спасибо всем нашим радиослушателям. Самым верным двойное спасибо.
1: Тимур Владимирович, благодарю вас за участие в нашем эфире. С Днем Радио!
2: Ура!
3: Вы слушаете Радио России «Алания».
0: Продолжат программу пожелания наших постоянных радиослушателей сотрудникам радио. Главный редактор газеты «Северная Осетия» Юрий Федаров, главный редактор республиканской газеты «Дигора» Эльбрус Сакиев и Мара Кибизова, победительница наших викторин, посвященных Великой Победе.
4: Хочу поздравить всех с Днем Радио. Для меня День Радио – это мой личный праздник, потому что 20 с лишним лет работы на радио, 20 с лишним лет открывать эфир осетинского радио, когда тебя вся республика служит, и ты говоришь «Зуры Зауджихова», говорит Владикавказ. Для меня это 20 с лишним лет работы на радио, это вся моя жизнь. Осетинское радио – это пласт культуры в истории Осетии, который ничем не заменить. Пласт культуры, который сейчас в фонотеке Осетии. То, что было сказано, то, что было рассказано на осетинском языке, на русском языке, о нашей республике, о нашем народе, это все хранится в фонде Северо-Осетинского радио. Это главное, я до сих пор убежден, главное богатство нашего народа, нашей республики. Потому что кино и видео появилось гораздо позже, а радио, звук появились гораздо раньше. И я хочу в этот день, на День радио, поздравить всех кто сегодня работает на Североосетинском радио, вспомнить всех, кто работал на радио, которые закладывали этот фундамент культурный, на котором мы сейчас зиждемся. И еще хочу поздравить всех, кто придет на радио и хотят работать на радио, потому что до сих пор считаю радио самое оперативное, самое объективное средство массовой информации, которое существует. Всех с праздником, от всех души поздравляю. Абон хоже ход ерештона радио, ерештона адаман сухорзина табакута, удонан арышканынны, има абон чидариттер радио и кушта удонан арфаканын, абон зачи кушурондар арфаканын, чимар басова удонандар арфаканын, мара радиоен байванны, радио шепатай хуматагдар, фала шепатай равздар. Информацию он фараж. Бепат Сарамбондар Бироват.
5: Республиканское радио – это народу всегда было как нечто святое. Лично я с детства не укрепилось особо трепетное отношение к радио, потому что народ это радио воспринимал как хранитель национальных духовных ценностей, как рупора национального достоинства, и не только пропагандирующего эти то, чем наш народ славен был всегда и гордился, и мог выстоять в любых жизненных испытаниях, но и воспитывал их вот в таком духе, чтобы действительно сохранять лучшие национальные качества в народе. И поэтому, когда мне предложили перейти на работу в радио, естественно, я шел с некоторыми и сомнениями, как я смогу влиться в этот коллектив и как могу соответствовать то, чем радио славно. Коллектив оказался таким творческое. Лично я в творческом плане и в человеческом плане получил очень многое. Я до сих пор где-то сверяю свои нынешние проблемы, как их решать, сверяю с тем, как я их решал на радио, потому что там была действительно творческая атмосфера, которой я бы сейчас пожелал многим журналистским коллективам. Я до сих пор часто очень рассказываю, где бывает возможность, и про Тамару Хадонову, и про Лидию Хадарцу, Риту Балаеву, Зарему Джикаеву, Иру Букаеву, Победа Христова, Тамара Дзакоева, это коллектив. Я также с удовольствием, где бы ни было, встречаюсь и вспоминаю Зою Газаеву, Азу Абаеву, Тасултан. Я почему перечисляю? Я хочу, чтобы они услышали и знали, насколько я им признателен. Сергей Томаев, Зукаева, Нателла Караева, Зоя Богдаева, Залина Кулова, Алла Караева, Азабаева. Те люди, с которыми я рядом себя чувствовал очень хорошо. То есть для меня работа действительно была как праздник. И я бы хотел, чтобы в вашем коллективе, ну, я считаю, своим коллективом, всегда был вот этот праздничный строй.
6: Здравствуй, дорогое радио. Хочу вновь признаться тебе в любви, которая не оставляет меня долгие-долгие годы. А зародилась она в далекие 50-е, когда мы жили в Москве в 10-метровой комнатке общежития для слушателей Академии военно-политической имени Ленина, который окончил с отличием мой папа Кибизов Георгий Николаевич, морской летчик, кадровый офицер, участник двух войн финской и Великой Отечественной. Над моей кроваткой висела тарелка, обтянутая плотной, прочной бумагой. Такое было в то послевоенное время радио. И каждый день начинался в 6 утра с гимна Советского Союза, песни «Москва майская», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Это все откладывалось в детской памяти навсегда. Оно было не просто спутником по жизни, оно было лучшим другом, интереснейшим рассказчиком, мудрым учителем, просветителем, воспитателем и при этом ненавязчивым, а толковым, эрудированным и даже захватывающим и уводящим нас в такие истории, от которых невозможно было оторваться. В 1961 году мы вернулись в родную Осетию. И с тех пор, вот уже 65 лет, я слушаю наше радио каждое утро в 7 часов 10 минут, а зачастую и вечером в 18 часов 10 минут. На протяжении четверти века я знакома со многими нашими дикторами, с Лидой Хадарцевой, Тамарой Хадоновой, Нелли Дзугаевой, Ритой Балаевой, Заремой Джикаевой, Зариной Черчесовой. Радуюсь, когда узнаю, что их проекты были отмечены республиканскими или федеральными наградами, и они стали лауреатами премии за лучшую журналистскую работу. В этот праздничный день я поздравляю всех работников ГТРК «Алания» с их профессиональным прекрасным праздником. Желаю новых творческих успехов, открытий, свершений. Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья!
0: А мы хотим поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником, ведь все, что мы делаем, это для вас.
3: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
0: В этот день в разные годы произошло много знаменательных событий. Я вам напомню о некоторых из них. По рассказам старожилов, в прошлом многие жители Садона и других мест Алагирского и Дегорского ущелий отливали из свинца пули, делали предметы домашнего обихода, сбывали свинец в другие регионы, Осетии, в Грузию и Кабарду, обменивали его на скот, шерсть, масло, сыр и прочее. О способе выплавки руды местным населением, например, в Дегорском ущелье, впервые можно узнать из сообщения иеромонаха Ефрема в Синод от 7 мая 1745 года, основанного на его личном наблюдении. Говоря, что многие дегорцы для своих нужд топят свинец, он писал: «Когда понадобится, кладут каменные плиты и разжигают огнем, потом приносят вышеозначенной свинцовой руды и накладывают на разжженных каменных плитах, и таким образом растапливают и иным образом не умеют», отмечал иеромонах более 275 лет назад. Известный русский писатель Глеб Успенский впервые побывал на Кавказе в 1883 году. Результатом этой поездки явился цикл очерков под названием «Из путевых заметок». Своими впечатлениями о пребывании здесь писатель делится в письмах к друзьям и знакомым. Говорит он и о своих планах. Так, в письме к Соболевскому от 7 мая 1881 года Успенский указывает, что ему надо ехать во Владикавказ, где он намерен утвердиться на один месяц. 7 мая 1999 года состоялось торжественное открытие Дома ветеранов во Владикавказе. Уроженцам Осетии, защитникам блокадного Ленинграда, такая надпись начертана на памятной плите, установленной на Пискаревском кладбище в канун Дня Победы 2003 года. Так, на 58-м году после окончания Великой Отечественной войны была увековечена память наших земляков, сложивших головы на ленинградской земле. Участник Великой Отечественной войны Зелимхан Адильгиреевич Батиев родился в мае 1915 года. Воевал в составе стрелкового полка, был командиром батареи, участвовал в Курской битве. Боевой путь он завершил в Чехословакии. На параде победы капитан Батиев прошел по Красной площади в составе сводного полка 1-го Украинского фронта. Награжден орденами Красного Знамени Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Сегодня день радио – праздник работников всех отраслей связи. В этом году Северо-Остинскому радио исполняется 95 лет. Тогда, в 1931 году, в Дзауджикау начал работать небольшой радиоузел мощностью в 5 Вт, а количество радиоточек составляло всего несколько десятков. Была организована ежедневная 20-25-минутная местная городская радиопередача. Сегодня мы можем говорить о вещании в республике нескольких радиостанций, среди которых государственное радио «Алания», выходящее в эфир на трех каналах. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить. Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Приятного аппетита тем, кто завтракает. Блюдо, которое нам сегодня приготовит постоянная ведущая кулинарной странички наша коллега Оксана Коломыц, тоже связано с Днем радио, а вернее с его изобретателем Александром Поповым. Помимо того, что благодаря ему мы можем с вами общаться, Александр Степанович очень любил принимать гостей и часто сам готовил. А рецепт любимого блюда нам раскроет Оксана.
7: С праздником, дорогие коллеги и наши любимые радиослушатели! Что же любил есть талантливый изобретатель? Из воспоминаний его ассистента Петра Рыбкина известно, что в семье Попова все любили пельмени. Лепили их большой дружной компанией за веселой болтовней. Домочадцы собирались в столовой. Блюда подавали на все праздники. И неудивительно, ведь пельмени – главное и самое известное блюдо на Урале, откуда был родом Александр Степанович. За столом отца радио всегда царил сухой закон, а слушать семейство любило классическую музыку, Глинку, Шопена и Чайковского. Традиция лепить пельмени семьями, посвящая этому несколько часов выходного дня, хорошая идея. Получается не только приличный запас еды, люди, занятые одним делом, на самом деле чувствуют себя частью одной большой дружной семьи. Для пельменей нужно очень крутое тесто. Для этого берем 200 граммов муки, одно куриное яйцо, 5 столовых ложек ледяной воды и 1 столовую ложку растительного масла. Яйцо и ледяную воду взбиваем вилкой, добавляем масло, всыпаем муку и вымешиваем крутое тесто. Нужно скатать из него колобок и поместить под пищевую пленку или под крышку на 30 минут. Обязательное условие для уральских пельменей – тесто должно быть суховатое. Фарш может быть из 3 видов мяса. В него добавляем лук, 1 зубчик чеснока, соль, черный перец и петрушку и небольшое количество воды для сочности. Посолить, поперчить и отправить минимум на полчаса в холодильник. Раскатываем тонкие лепешки. На каждую из них по 1 чайной ложке мясного фарша. О том, как лепить пельмени, соединяя их в ушко, в семье знают все. Осталось сварить и позвать гостей в День радио. С праздником! Пусть для вас наша информация будет преимущественно хорошей. Доброго утра, без помех!

0: Наша программа подошла к концу, а день только начинается. Хороших вам новостей и отличного настроения на предстоящие дни.
1: Радио России Алания.
2: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Сегодня День радио. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В эпоху, когда технологии стремительно развиваются, радио остается одним из самых надежных и широко используемых средств массовой информации. А началось все в 1895-м, когда на заседании Русского физико-химического общества физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией первого в мире радиоприемника. Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с февраля 1919 года из Нижегородской радиолаборатории. Северная сеть и позывные радио впервые вышли в эфир в 1931 году. Именно с вещания на радиоволнах началась история ГТРК «Алания». Ни на один день не прервался эфир даже в годы Великой Отечественной войны. В мае 45-го весть о разгроме фашистской Германии звучала и на осетинском языке. Тогда ее сообщил диктор Рамазан Сагеев. Сегодня сотрудники ГТРК «Алания» выходят в эфир двух федеральных радиостанций и круглосуточно вещают на территории республики. Всего в сфере связи в Северной Осетии трудятся более 2000 человек. Комитет по транспорту Северной Осетии прорабатывает возможность запуска программы лояльности в общественном транспорте. В рамках инициативы пассажиры смогут получать скидки при оплате проезда банковскими картами платежной системы МИР. Вопросы развития безналичной оплаты обсуждались в ходе рабочей встречи с участием профильных компаний. Они представили новые решения для оплаты проезда, реализованные в том числе с учетом рекомендаций социального стандарта транспортного обслуживания Российской Федерации, утвержденного Минтрансом России. Среди них возможность оплаты проезда через систему быстрых платежей Банка России. Пассажиры смогут использовать смартфон для оплаты, считав QR-код на валидаторе, либо специальную метку, размещенную в салоне транспортного средства. В настоящее время специалисты оценивают техническую готовность инфраструктуры для реализации проекта. Новый водопровод на улице Миллера обеспечит бесперебойным водоснабжением 4 многоквартирных дома и здание Верховного суда Республики. Как сообщает Республиканский водоканал, старые трубы на участке от улицы Театральной до улицы Кирова были проложены около 40 лет назад и никогда не менялись. На сетях часто возникали утечки. Специалисты заменят 470 метров изношенного водопровода. Бригада уже приступила к работам и выкопала 45 метров траншеи. Реконструкция водопровода осложнена большим количеством подземных коммуникаций, высоковольтных проводов, газовых труб. Специалистам приходится продвигаться медленно и предельно осторожно, чтобы не повредить инженерные сети. Работы по замене ветхих водопроводных сетей способствуют достижению основных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Владикавказ примет первенство и чемпионат по фехтованию, став главной ареной соревнований в Северокавказском федеральном округе. Соревнования, организованные в рамках госпрограммы «Спорт России», призваны популяризировать фехтование, привлечь к занятиям детей и молодежь, а также выявить сильнейших спортсменов. Первенство среди юношей и девушек до 18 лет будет проходить сегодня и завтра. В программе «Личные соревнования по шпаге и рапире среди девушек и юношей». Чемпионат из КФО среди мужчин и женщин пройдет с 10 по 12 мая. Спортсмены разыграют медали в личных и командных соревнованиях на шпагах и рапирах.
1: Радио России «Алания». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная с прояснениями погода, атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы, относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике от 15 до 20 градусов, тепла во Владикавказе плюс 17.

0: слушали Радио России «Алания».
1: Завджака унертакаву ашт шахаты.
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50 10 79 и улица Фрунзе 7, телефон 53 78 48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
2: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 989 670 03 27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
7: Зоя Газаева, звукорежиссер государственной телерадиокомпании «Алания».
8: Мое становление в профессии пришлось именно на то время, когда было настоящее искусство, когда был расцвет музыкальной культуры нашей республики. Какие были исполнители высокого класса, солисты, певцы, которые могли украсить любую сцену, мировую, не побоюсь сказать. Вся наша серьезная музыка была записана именно тогда. Отдельно, конечно, хочу сказать о оркестре телевидения и радио. Старейшие, богатейшие по репертуару. И вся осетинская музыка, и не только осетинская музыка, пропагандировалась этим оркестром. Не посчастливилось именно в то время родиться как профессиональ, как звукорежиссер в своей профессии. Именно тогда становление мое было, когда были большие актеры. Мне необычайно повезло. Я работала с мастерами, у которых я набиралась опыта. Во многом я училась у них. А с журналистами, где я только не была в этой республике, везде, во всех уголках, да даже по всей России, это было очень интересно. И до сих пор я живу этим.
7: Государственная телерадиокомпания «Алания». Восхождение из прошлого в будущее.
9: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.
6: Алания ФМ. Реклама.
10: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, ирыштон ухождар жарат кончита балавар канзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что жинарх амаваржон. Анкалмован.

0: категория 6+.
1: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: пятница с тобой. Ташултан Мамсуров, диктор государственной телерадиокомпании «Алания».
1: С радио я давно был знаком. Меня пригласили на радио, еще будучи диктором на телевидении. Бывают очень часто у дикторов моменты, когда человек во время чтения не знает, как поставить ударение. Я не помню, чтобы никто, даже из центрального телевидения или из всесоюзного радио, не споткнулся. Этого не может быть, потому что иногда настолько человек увлекается во время чтения, что забывает, где он находится. И вот как полагается, не просмотришь, и обязательно в эфире что-то должно случиться. Почта хабарты уксат такот, он от бону под хабартом не курка, что он мама сдуло, куда я дед там не куди. Выраж мама чидер фарше телефон эрбазер той, мейн уршага у акашта, мы же они автом и автом. Маз уршага удишь ахам нахашта, возможно, будет дождь. Майосу возможно, вот цыган кутал маску, то и рон вжаг мова, да и нахштуй. Хабартом кфаден, бону под прайдет тун, зворон шуот, йосу куда я думаю, курхаться, но хорже меня ж сыртон. Мы вот заклад факотон. Куда ты асет-то не рэку джагон? Сыфы что ты ищу имя? Куда и в тайну на удыма? Куда гангам автома шархартма кшиштон от камеры и шарма? Шарх лампочка шузы, но с моей щи кардой бата плашт автофа дана мажа. Она и эфир, куда нот пауза сышкот тон жага. Мазу уди автофа ж райшом куама маравара. Мы мафарма штей сыш сыртайну и налды, камера куаутон шузовый. Вот мы мазу и випайда факотон райшом каналарзан канана. Я мэй Олштырдиша Акшараштой, манадамна диктарта эфира Ханжилак Канунс.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». Восхождение. Из прошлого в будущее.

нам хашто яр вон тама. А моя тента дашау хилзы, там хашто яр

жади не вжон гуд. А гурн дау ма хурден карца шты ты, а жади не вжон гуд. Сай маши мах фаршин фандакта, сай ма сыканон ва фандакта. Хатындам терчудон хатын вам балашта, ойышты наш.

0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
1: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 7 мая. В этот день в разные годы произошло много знаменательных событий. Я вам напомню о некоторых из них. По рассказам старожилов, в прошлом многие жители Садона и других мест Алагирского и Дегорского ущелий отливали из свинца пули, делали предметы домашнего обихода, сбывали свинец в другие регионы Осетии, в Грузию и Кабарду, обменивали его на скот, шерсть, масло, сыр и прочее. О способе выплавки руды местным населением, например, в Дегорском ущелье, впервые можно узнать из сообщения иеромонаха Ефрема в Синод от 7 мая 1745 года, основанного на его личном наблюдении. Говоря, что многие дегорцы для своих нужд топят свинец, он писал: «Когда понадобится, кладут каменные плиты и разжигают огнем, потом приносят вышеозначенной свинцовой руды и накладывают на разжженных каменных плитах, и таким образом растапливают и иным образом не умеют», отмечал иеромонах более 275 лет назад. Известный русский писатель Глеб Успенский впервые побывал на Кавказе в 1883 году. Результатом этой поездки явился цикл очерков под названием «Из путевых заметок». Своими впечатлениями о пребывании здесь писатель делится в письмах к друзьям и знакомым. Говорит он и о своих планах. Так, в письме к Соболевскому от 7 мая 1881 года Успенский указывает, что ему надо ехать во Владикавказ, где он намерен утвердиться на один месяц. 7 мая 1999 года состоялось торжественное открытие Дома ветеранов во Владикавказе. Уроженцам Осетии, защитникам блокадного Ленинграда, такая надпись начертана на памятной плите, установленной на Пискаревском кладбище в канун Дня Победы 2003 года. Так, на 58 году после окончания Великой Отечественной войны была увековечена память наших земляков, сложивших головы на ленинградской земле. Участник Великой Отечественной войны Зелимхан Адильгиреевич Батиев родился в мае 1915 года, воевал в составе стрелкового полка, был командиром батареи, участвовал в Курской битве. Боевой путь он завершил в Чехословакии. На параде победы капитан Батиев прошел по Красной площади в составе сводного полка 1-го Украинского фронта, награжден орденами Красного Знамени Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Сегодня день радио – праздник работников всех отраслей связи. В этом году Северо-Остинскому радио исполняется 95 лет. Тогда, в 1931 году, в Дзауджикау начал работать небольшой радиоузел мощностью в 5 ватт, а количество радиоточек составляло всего несколько десятков. Была организована ежедневная 20-25-минутная местная городская радиопередача. Сегодня мы можем говорить о вещании в республике нескольких радиостанций, среди которых государственное радио «Алания», выходящее в эфир на трех каналах. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, операторы ВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
3: Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79, предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
4: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год на базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Останок Исаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зӕуджы хъӕуыныр тӕккӕу фарашт сахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Урайшом хорш. Республика Эфашта Хабарт Тиможонга каны радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Абону радио и бон. Баш синад под абашты кущеты профессионалом баракбон. Технологиты анарн сайгэрэшты дуджи радио оттеру тэкка ауангчиндар ама парахаттары камы пайдаканс злон информации ахамфарыш. Радио фажын дмина шадан ос фанзамажы. Уа дуршак физикон химион хшанадым бірді. Физик Александр Попов шкотта докладым равдышта дуне мидак фыцаг радиоприемник. Радио и фыцаг бакашта уращей райдыттой минфарашада Нудаша маже февралымай. Сагат ирештоны радио айқалыш фыцагдар ажылыт минфарашада артын фыцага маже. На пацах адон телерадиокомпании Алани историдар райдытта ерон радио ай улантай. Ама одай абомма радио эфир на бансад юнак бондар. Шуанг фыдыбаштэштар хашташтыдар. Минфарашада спор фанза маже немсак фашиста прахгон кайрсадышты усы хшишгон хабардар фекушын котта ерон радио. Уад радио диктору диш шагеты Рамажан. Абон пацахадон телерадиокомпании Алани куши дуа федералон радиоштанцай эфира. Ерон радиота республикай территориил куши хшавай бонай. Адапатай сагат и рыштоны башти надык абажи кушинс дуа минадай магай фылдар. Транспорт Республикон комитет архаих шанадон транспорты банчи картата мирай фидгая фандакак ашлам даршканны программайл. Картата фидын фадат арфидарканныл нхаш сидиш профилон компании тыю маягым бірді. Фандакак фидыны амыцината иш уарашей транспорты министрады стандарты. Удонима уарашей банчи тахт фиттонты системой фарсы. Ума балцатын узаниш шафандакак телефонай ба фидын фадаттыр. Нартака специалиста баракканныз ас проект хаштканнан технику. Саттазинат. Заучикал миллер унже, ногдон хаталта анак лумпаядона и вшацышты сыпар бирафатер хазары, ама сагат ирыштон шайрак тархондона баштахай. Жарон хаталта театралон унгай кирав унгма, а вардудышты споражы ражмау, ама одайфаштама евднерсадышты. Хаталтай жахмакар та дон, ама шелкавда дудиш ламах. Республикай доны куштуаты специалист абаев зышты сыпаршада авдайметры ног палителен хаталтай, шакушны гарантионым ход фанзаяжы каману ахамтай. Бригада нари Дыганш ахтасы порфонз метры траншея, куштыта кулымпыканыз жахабын сбиралы хужон коммуникации тэйш вудон, газы хаталта электрон кабельта ама андарта. Архайн кау арахшкай самай усы инженерон хаштақыгдард марса ой уйтахай. Ног донза онта аварт кфаой, от доны куштуаты харжвадатканан хайады специалиста ба канзышты жахы куштыта, байза канзышты зыққыта, шырашса канзышты, город администрации подрядчикта тасыл шывырзышты ног асфальт. Заучикау асау зышты Сагат Кавказы федералон жылды чемпионат, ама афыцак бынат басахшны ерышта фехтавания. Фашта граштаг на город Сагат Кавказы федералон жылды ашиш шайрак спортивон арена асы спорты хыжан. Ерышта арышты уарашей спорты пацахадон программы мангашка ама аша шайрак нышану фехтавания архайын мафылдар фашива дырбаждахын, ама тыхчындарты райырташын. Ашташа жонка улса усы чижыта малапутыхшан ерышта асау зышты абону марайшом. Сагат Кавказы федерал он жылды чемпионата дашам майя дуа дашам майма. Спортсмента тох канзышты шпагата ама рапиратай.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Авон республика рыштаккай узан ашышт. Атмосферал хвдат авчада 2 мм. Уи усашым балума чешыл фылдар. Олдав умала цепор фарашт процента. Олдав и температура республика и фынташ дуун заучакау афташ градуса карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым былта, ахшыж гуна его хоном концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, вауаршон кинонавта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая в 18:30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмовым кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77. Saman. Amocena fiesta moaște, saman. Eu cășmăt că tărnăș baștă, mașar de hura, dar aș mă haștă.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
4: 95 лет радио.
5: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
4: 65 лет телевидению.
6: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
4: 60 лет кино.
7: Сейчас помахнет!
4: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
8: Его бархатный голос до сих пор звучит в эфире радио «Алания», окуная в ночной музыкальный мир. Мы сохранили заставки. Лирические, романтические, погружающие воспоминания песни и мелодии. Дмитрий Курочкин-Загорский создавал свой особенный эфир, гармонично сочетая национальный формат с современными плейлистами. Потом были эфиры телевизионные, такие же особенные, размеренные беседы в темной студии под свет абажура. Он провел на ГТРК «Алания» всего лишь несколько лет, но магия эфира не отпускает до сих пор.
9: Впервые я попал на ГТРК примерно в 2004 году. Аркадий Церионти, автор гимна «Северной Осетии», замечательный музыкант и композитор, позвал меня к себе, сказал, что открывает новое радио, будет заниматься новым проектом. Я был счастлив, потому что я помню его «Ультру», которую он открывал. Я слушал в свое время даже радио «ОС». И был действительно поклонник. Ну и, как говорится, понеслось. Потом 2005-й авторский проект «Глубокий декаданс». Спасибо большое. А когда уехал в 2008 году, мне было очень приятно, что мне звонили с ГТРК и говорили, мы хотим повторить твои программы. Мне было это, ну, на самом деле, как бальзам на душу. Очень яркие, на самом деле, воспоминания о работе в компании. Вспышки такие вот сейчас рассказываю. И вспоминаю 2004 год, фестиваль «Теплые звезды», «Цей», мы едем в маршрутке. Кстати, с Альбертом Абисаловым, который будет монтировать это аудио. Альберт, тебе большой привет. Может, ты даже и не вспомнишь, но на самом деле был такой момент. И все это начиналось в те годы. Помню еще Горького, улицу Горького, как мы с замечательным нашим Аланом Бераговым на пороге стояли. Был солнечный летний день. Он меня обнял и говорит, ну что, братское сердце, поработаем. Ну и вот несколько лет я там потрудился. Потрудился во славу, сделал много всяких программ и о роке, и о танцевальной музыке. Ну, главное, слушателям нравилось. Была обратная связь, и было здорово. 2000-е, на самом деле, очень такое яркое, незабываемое время. Помню еще 2005-й агентство «Иринформ», откуда я как раз на ГТРК и попал. Ирина Алексеевна Таболова называла меня «наш Левитан». Ну что, говорит, Левитан, на тебя будет смотреть вся республика, давай привези нормальный сюжет. Вот с сюжетов, которые выходили на ГТРК в те годы, все и началось. Потом был «Глубокий декаданс». Это было такое незабываемое, на самом деле, путешествие, знакомство с ГТРК. 4-5 лет, но это запомнилось на всю жизнь. Ну, я в свое время, в свои там 25-30 лет, я получил большое удовольствие. ГТРК оставил очень яркий след в моей памяти и до сих пор не отпускает, честно говоря, потому что, ну, очень теплые, добрые люди там работают. Огромный всем привет и ярких, ярких эфиров.
4: 95 лет радио.
5: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
4: 65 лет телевидению.
6: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
4: 60 лет кино.
7: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
4: Государственная телерадиокомпания Аланья.

Радио FM Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы. 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 104. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио FM Алания. С нами вся Осетия.

0: Балла Трита. Подцахадон телерадиокомпании «Алани» редактор.
1: Пробасыттан от яхам хорш адемакты арбаев тон радиои хастама фицагдар швартой раштвандагл баваржым мкоттойма дашниат. Аш кушам марбасыттан диктора и фицаг, ама от радио кушта райшомай ахшашахатыл урайдытая кушт. Ама диктор хам ахшашахатыл баттайт студии, саттая, апатрама джитима бажонга удайдавтамай. Садарита шушакзина тайн хашмида микрофоны сур бентонендар хажанышты сарды кудзура мумай. Кемаудатыл юлдар шахордан Александр Лаписай. Фаштадырта усышушак зинатта манан ирон вжагыл амытта мамшыраты ташылтан. Радио манан ашиш ма күшті бынаттар, ашиш ма дыка хазар. Афтажаганыш уманы ма сарды фылдарышта күшті рвиты адайма. Радио ишар тон ма хуждар амбалты, нырфонзы ма шазажы лыман каймадан кяхамты, ба лыманышты на бинон тадар, нашываллатта ма каразий варжгай нырфонзы ма шазажы сарам фанды самай дартар махвашта чирбасова радиома удондар махай далдар кунна арвазой радиои айвады амважад аштайша кушт шадашны аттар махужан кудуаржой ой.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». Восхождение из прошлого в будущее.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
3: По вопросам размещения частных объявлений в эфире «Алания ФМ» обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы қауныр тәккәу дашшахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
3: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Виктория Бесолова. Парад Победы во Владикавказе начнется на час позже, в 11.00. Решение было принято на заседании оперативного штаба республики. Сразу по завершении парада начнется шествие акции «Бессмертный полк». Ключевой темой обсуждения на совещании стали меры по обеспечению правопорядка общественной безопасности 9 мая. Руководитель региона обсудил с силовиками вопросы комплексной безопасности и усиления координации между всеми заинтересованными органами, задействованными на предстоящих праздничных мероприятиях. Особое внимание уделили оперативному реагированию всех служб на возможные внештатные ситуации. По поручению главы республики все коммунальные и ресурсоснабжающие организации перейдут на усиленный режим 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщили в МинЖКХ. Специалистам предстоит обеспечить санитарную очистку территории, стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры и оперативное реагирование на возможные инциденты. Для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы будет организовано круглосуточное дежурство 19 бригад энергетиков. Подготовлен резерв спецтехники и источников электроснабжения. Проводят внеплановые осмотры и мониторинг подстанции. В случае необходимости штат сотрудников может быть расширен на 70%. Водоканал обеспечит дежурство 27 бригад. Дополнительный персонал переведен в режим повышенной готовности. Сотрудники спецэкосервиса организуют ежедневную уборку улиц Владикавказа. В работе задействуют 32 единицы спецтехники. 4 сотрудника будут дежурить на проспекте Мира, обеспечивая своевременную очистку урн. Рекоператор «Эра» задействует порядка 80 единиц спецтехники для бесперебойного вывоза мусора. Для оперативного реагирования на обращения жителей круглосуточно и бесплатно работает единый колл-центр по вопросам ЖКХ 8 800 444 55 66. Вячеслав Мельзихов вручил ветерану Ивану Тимошкину памятную медаль «Владикавказ. Город воинской славы». Иван Елисеевич начал свой боевой путь в 17 лет. До войны работал трактористом, а в армии его сразу зачислили в ряды танкистов. Тимошкин управлял легендарным Т-34, который многие годы стоит на площади Победы во Владикавказе. Иван Елисеевич сам пригнал его в Северную Осетию. После демобилизации Тимошкин вернулся во Владикавказ, где встретил спутницу жизни Марию Федоровну. Напомним, памятные медали далее Владикавказ «Город воинской славы» вручат в преддверии Дня Победы всем ветеранам, проживающим в столице республики. Очередной гуманитарный груз из Северной Осетии отправили в Дагестан. Благотворительная акция организована по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» главы республики Сергея Миняйло при поддержке первого вице-премьера Георгия Атарова. В состав груза вошли строительные материалы, необходимые для восстановления жилья. Это кровельные элементы, рубероид, монтажная пена, кабельная продукция. Всего более 20 тонн. Все это предназначено для работы волонтерского центра «Дагестанский рубеж», созданного для оказания помощи жителям, пострадавшим от стихии. Подобные инициативы реализуются в рамках народной программы партии. Суд обязал нескольких перевозчиков во Владикавказе устранить выявленные нарушения и соблюдать утвержденные интервалы. Иски были поданы республиканским управлением Роспотребнадзора на основании материалов Комитета по транспорту и администрации Владикавказа. В них были зафиксированы факты оказания услуг по перевозке пассажиров ненадлежащего качества. Нарушения выразились в систематическом несоблюдении интервалов движения транспортных средств на городских маршрутах номер 4, 24, 23А, 30, 40, 12, 25 и 27.
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
4: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
0: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
3: По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная с прояснениями погода, атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы, относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике от 15 до 20 градусов тепла, во Владикавказе плюс 17.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами

сарны бэрзэнтэм тэнэнэт. Худы я мид бэлтэ хабон ирэштон, иштарта бадын скогдэ. Эй, маржа ваштыржы зэллэ тэ варжон, аражны рахижмэдэ.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Авдийсэн, авазурсэн ирштон.
1: Алания ФМ. Реклама.
2: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
4: Доброго дня, друзья! Радуйтесь жизни и ловите каждую секунду счастья вместе с нами.
5: Здравствуйте, в эфире служба информации радио Алания ФМ. Главное к этому часу.
6: Воду Хождарар Фатима, Иру Радио Улантул, Налдоплата Залина.
7: Объявление на радио Алания. Мы вывели формулу счастья. Вы знаете, мы приносим удачу.
8: Радио Алания. Будь в курсе всех событий.

0: Ирина Гукаева, специальный корреспондент государственной телерадиокомпании «Алания».
1: В самом слове «радио», расшифрованном по буквам, для меня заключаются основные принципы работы. Радостно, актуально, достоверно, интересно и оперативно. Оперативно – это когда твои слушатели узнают о событии не просто быстро, а одновременно с тобой. Очень часто мы работали именно так, с места события прямо в эфир. И это был голос самой жизни. Не всей, конечно, но главного в ней на тот момент. И когда работаешь так, то не может не быть интересно тебе самой и твоим слушателям. При условии, правда, что говоришь о том, что есть, как есть, достоверно. Жизнь всегда шире наших самых широких представлений, а не ярче любых описаний. И надо уметь преодолевать искушение подправить картинку жизни. Недостоверность лишает актуальности самые важные события и явления, искажает представление о жизни и мешает принять правильное решение. Существует понятие «радостное искусство слов». Я уверена, что это о радио. О возможности быть свидетелем самых важных событий и явлений и сразу рассказать о них. Об умении сделать это полное беспрекрас. О соответствии того, что видишь и говоришь, с тем, что ты сам думаешь. Думаешь об увиденном. Не всегда это совпадает, но радость ведь и не может быть непрерывной.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». Восхождение. Из прошлого в будущее.

0: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Продолжит программу пожелания наших постоянных радиослушателей сотрудникам радио. Главный редактор газеты «Северная Осетия» Юрий Федаров, главный редактор республиканской газеты «Дигора Эльбрус» Сакиев и Мара Кибизова, победительница наших викторин, посвященных Великой Победе.
2: Хочу поздравить всех с Днем Радио. Для меня День Радио – это мой личный праздник, потому что 20 с лишним лет работы на радио, 20 с лишним лет открывать эфир осетинского радио, когда тебя вся республика служит, и ты говоришь «Зуры Зауджихова», говорит Владикавказ. Для меня это 20 с лишним лет работы на радио, это вся моя жизнь. Осетинское радио – это пласт культуры в истории Осетии, который ничем не заменить. Пласт культуры, который сейчас в фонотеке Осетии. То, что было сказано, то, что было рассказано на осетинском языке, на русском языке, о нашей республике, о нашем народе, это все хранится в фонде Северо-Осетинского радио. Это главное, я до сих пор убежден, главное богатство нашего народа, нашей республики. Потому что кино и видео появилось гораздо позже, а радио, звук появились гораздо раньше. И я хочу в этот день, на День радио, поздравить всех, кто сегодня работает на Северо-Осетинском радио. Вспомнить всех, кто работал на радио, которые закладывали этот фундамент культурный, на котором мы сейчас зиждемся. И еще хочу поздравить всех, кто придет на радио и хотят работать на радио, потому что до сих пор считаю радио самое оперативное, самое объективное средство массовой информации, которое существует. Всех с праздником, от всех души поздравляю. Абон хоржа ход, ерештона радио, ерештона адаман сухорзина табаку та, удонан арашканынны, има абон чидариттер радио и кушта, удонан арфаканын, абон зачи кушурондар арфаканын, чимар басова, удонандар арфаканын, радиоен байванны, радио шепатай хуматагдар, фала шепатай равздар. Информацию фараж вепсарамбондар бировод.
3: Республиканское радио это народе всегда было как нечто святое. Лично я с детства не укрепилось особо трепетное отношение к радио, потому что народ это радио воспринимал как хранитель национальных духовных ценностей, как рупора национального достоинства, и не только пропагандирующего то, чем наш народ славен был всегда и гордился, и мог выстоять в любых жизненных испытаниях, но и воспитывал их вот в таком духе, чтобы действительно сохранять случаи национальных качеств в народе. И поэтому, когда мне предложили перейти на работу в радио, естественно, я шел с некоторыми и сомнениями, как я смогу влиться в этот коллектив и как могу соответствовать то, чем радио славно. Коллектив оказался таким творческое. Лично я в творческом плане и в человеческом плане получил очень многое. Я до сих пор где-то сверяю свои нынешние проблемы, и как их решать, сверяю с тем, как я их решал на радио, потому что там была действительно творческая атмосфера, которой я бы сейчас пожелал многим журналистским коллективам. Я до сих пор часто очень рассказываю, где бывает возможность, и про Тамару Хадонову, и про Лидию Хадарцу, Риту Балаеву, Зарема Джикаеву, Ира Букаева, Победа Христова, Тамара Дзакоева, это коллектив. Я также с удовольствием, где бы ни было, встречаюсь и вспоминаю Зою Газаеву, Азу Абаеву, Тасултан. Я почему перечисляю? Хочу, чтобы они услышали и знали, насколько я им признателен. Сергей Томаев, Зукаева, Нателла Караева, Зоя Богдаева, Залина Кулова, Алла Караева, Азабаева. Те люди, с которыми я рядом себя чувствовал очень хорошо. То есть для меня работа действительно была как праздник. И я бы хотел, чтобы в вашем коллективе, ну, я считаю, своим коллективом, всегда был вот этот праздничный строй.
4: Здравствуй, дорогое радио. Хочу вновь признаться тебе в любви, которая не оставляет меня долгие-долгие годы. А зародилась она в далекие 50-е, когда мы жили в Москве в 10-метровой комнатке общежития для слушателей Академии военно-политической имени Ленина, который окончил с отличием мой папа Кибизов Георгий Николаевич, морской летчик, кадровый офицер, участник двух войн финской и Великой Отечественной. Над моей кроваткой висела тарелка, обтянутая плотной, прочной бумагой. Такое было в то послевоенное время радио. И каждый день начинался в 6 утра с гимна Советского Союза, песни «Москва майская», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Это все откладывалось в детской памяти навсегда. Оно было не просто спутником по жизни, оно было лучшим другом, интереснейшим рассказчиком, мудрым учителем, просветителем, воспитателем и при этом ненавязчивым, а толковым, эрудированным и даже захватывающим и уводящим нас в такие истории, от которых невозможно было оторваться. В 1961 году мы вернулись в родную Осетию. И с тех пор вот уже 65 лет я слушаю наше радио каждое утро в 7 часов 10 минут, а зачастую и вечером в 18 часов 10 минут. На протяжении четверти века я знакома со многими нашими дикторами, с Лидой Хадарцевой, Тамарой Хадоновой, Нелли Дзугаевой, Ритой Балаевой, Заремой Джикаевой, Зариной Черчесовой. Радуюсь, когда узнаю, что их проекты были отмечены республиканскими или федеральными наградами, и они стали лауреатами премии за лучшую журналистскую работу. В этот праздничный день я поздравляю всех работников ГТРК «Алания» с их профессиональным прекрасным праздником. Желаю новых творческих успехов, открытий, свершений. Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья!
1: А мы хотим поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником, ведь все, что мы делаем, это для вас.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айвадуарщита. Жердяга он кушинка нам, а мавахонам на дишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, и рышто нахождар жарак кончита баловар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И у фалтарай иннама, что жинарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмавам кашам.
3: Категория 6+.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям. Реставратор, маляр, штукатур, плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 57-01-80.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Зауджы қауыныр тәккәу Йуандаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Обон хорш. Республика Ифаштах Хабар Тиможонга каны радиоинформацион служба студии «Баллат Рита». Зоучақау олақи жіпарад, фараштын май райдайзан йонды шахатыл. Асуна фарахаштой республика оперативон штабы ымбырды. Парад куфауа отта райдайзаниш анамылғы полчысын. Штабы ымбырды шайрагдыр нұхаш сидиш фараштын май ықшанадоны даш синад, ама барадон фатк бақа қынныл. Республика шырғылауық тұхы структура тема арнұхаш котта, бірак бұны мазыл тұраштад, аппат барнон орган тұхшан координации ама ымгұштадыл. Олдайыргом жұдақтыр сиди, ештін анқаладжы сау тұраштад оперативон архайдма. Зауджа қаурай қалтой рекламум файнаг хуман майыл шасашкам тамсын бақаш жағғаусы акции ахаштканғая ражын деш реклама. Уйтықай фекушын кота Сергей Миняйла. Раждар республикай шарғылауок юлмаду уақатты нажақта фанзамайя фанташамайма горады аппат рекламум бінаты дарқуама конт кайой фыдбаштай штырхашты архайчты портретті уй. С рекламун файнаджи койканыз уй аварду дей Чапаевы аматель мануңкты тигыл. Майыл юрдыгай удышты ветеранты портретті иннерді гейта коммерцион реклама. Портрет та шаух той андар бнаты. Реклама конструкции та райхал той. Сергей Миняйла кутбафи пайта автомай ахаму аварта архаян кау принципиалонах давой. Ама асы жонда хаштан Иван Ней. Милзықты Вячеслав заучықау хаштон намышы городы жардылдарым майдан. Ратта хашты ветеран Иван Тимошкинан. Оман я хаштон фанда грайды та автошаж зыдай. Хашты ражма кушта трактористай, амая авшады бако той танкистыран қатам. Тимошкин хасыди нэр бейрашт дарғы заучықау олахи жифажылысы танклауы тэ артынсып барам. Ол хашты фашта заучықауыма ашы дуысы танкл. Ам шарта я амонт, ама я бинойнаг мариейма бажат заучықау саргая. Хаштон нам Шыгораты жырдылдарым майданты асы бонты рацышты заучы қаусы ветеранта сары удонын шеп бұтындыр. Радон гуманитарон хошсагат ирштонай арвыштой Дагестамма харжаудан акция арыштырсы ди партии югондурашай регионалон хайады секретар Сергей Миняйлай каппаришай, ама ахиса уады шартар офица хадивак отараты Георгий Ахошай. Ахоши удышты арзон футболыжы сахазарты фехалд удон шаражынан армачыта. Адапатай дуун тоннай арвыштой са футболыжы фашта Дагестаны са волонтерты центр арыштырсы ди уман. Ахам каппаришта ахашткон саунс партии югондурашай адамом программы «Магашка». Республика Шарлао Джуна Фамагашка аппад коммуналун службата ама ресурстай авшадак организацията аштам фараштам ама дашам май курсышты тахчиндар фатк магашка уйтахай фекушин коттой сараноты коммуналун хазар администрадой специалиста куама бакушой санитарон шығдак зинадыл коммуналун инфраструктурай анаколым покуштыл аштай оперативон ағдауы юфаш каной кадмы яг ишты ананкаладжисауты арсауа отбудон энергосистемай ахшавай боной курсышты энергетик тикті нудаш бригады. Саттышты шармагон техника амақауға армачыта. Доны күштуаты ратхарсышты дуын авт бригады. Специка сервисы күшчатата арвылбонов шнайзышты заучықауынгта. Басата котой шармагон техника. Шабырзинады проспектыл. Урна ташығдак каннул шармагондай архайзышты сыппарадай маджи. Регоператор эрай күшчатата аштай машинае югдазыгдар авшнайзышты уынгта амалашсышты бұратты. Сарджитан аппатфар штаты фадылдар баз Зурану Заниш, Сараноты Коммуналон Хазара Администрады Ахшавай Бонай Чикуши, Усы Кол Центрма Яномер Ашт, Ашшада, Сапаршада, Сапор, Сапар, Фанзай Фонс, Ахшай, Ахшаш.
1: Спонсор новостей Строймаркет Мегадом.
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абон Республика Эраштакаюзан Ашашт. Атмосфера Лковда Цашим была умой чешил фолдер, авча до 2 мм. Олда фумалат с пор фарашт процента. Олда фе температура Республика и фэнтэш дуэн заучакау автэш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Радио «Алания». Первое.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Продолжаем программу. Завтра, 7 мая, День радио. В преддверии праздника к нам в студию с благодарностью коллективу службы радиовещания ГТРК «Алания» за профессионализм, преданность делу, объективное освещение социально значимых проектов Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая Россия». И в связи с празднованием Дня радио приехал заместитель секретаря регионального отделения Марат Ядзоев. С ним побеседовала Маргарита Балаева.
3: Во-первых, я бы хотел в начале нашего разговора поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем работников радиовещания. Хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов, сказать вам большое спасибо за ту оперативность, за ту полноту информации, которую вы доносите до жителей республики. Безусловно, это замечательный праздник. Мы помним, как именно радио «Танство до людей», что 9 мая состоялась Великая Победа. Поэтому хотелось бы всех жителей республики поздравить еще с великим праздником Великой Победы. Ветеранам низкий поклон, те, кто ушел в вечная память, а те, кто жив, мы должны о них заботиться, безусловно.
4: Теперь перейдем к будничным вопросам. Какие результаты работы за последний год будем брать, вы считаете самыми важными для себя?
3: Мы вот сейчас заканчиваем реализацию народной программы, которую мы реализовывали 5 лет. Да. Мы недавно провели буквально в конце марта отчетный форум по реализации народной программы, где представили результаты реализации по всем направлениям ее. У нас достаточно много там направлений, и патриотическое воспитание, и формирование комфортной среды, и удобной для проживания жителей, и поддержка участников СВО, поддержка культуры и так далее. Ну, партия на самом деле работает в различных направлениях, и многие проекты, которые были изначально партийными, они потом стали национальными.
4: Народными.
3: Народными, да. Ну, мы, ну, как пример можем сказать, это реализация проекта формирования комфортной городской среды, который сейчас реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Изначально, в 2016 году, он был сформирован как партийный проект, и вот в настоящее время мы можем сказать, что это действительно народный проект. Люди сами выбирают те общественные территории, за которые голосуют. Кстати, вот сейчас идет голосование, я призываю всех жителей республики активно поучаствовать, выбрать ту локацию, которая им кажется наиболее приемлемой. Для
4: госуслуги того, нам да, предлагают да, то же да, самое каждый день.
3: Безусловно, люди сами выбирают. Есть возможность самим определить то место, которое будет отремонтировано, которое будет переведено в порядок. И мы же реально видим, что за последнее время порядка, ну, 200 с чем-то, если не ошибаюсь, локации, на данный момент, да. Локации, да, были отремонтированы разные, различные, от нашего большого парка культуры имени Костеля Ивановича Хатагурова до небольших локаций, которые расположены в районах, между домами расположены. На съезде партии, который прошел позапрошлом году, там выступал Владимир Владимирович, его поручил партии, и партия как бы сама проект готовила по капитальному ремонту наших учебных заведений. И в республике отремонтировано уже большое количество школ. В настоящее время работа продолжается. В этом году порядка 30 с чем-то школ ремонтируется. Ремонтируются детские сады, ремонтируется профтехучилище. То есть эти предложения, которые мы получали от жителей, мы их сформировали, направили в правительство, которое в свою очередь отреагировало и разработало данные программы, например, вот реализация проекта «Капитальный ремонт школ», очень важного проекта, потому что давно многие школы не ремонтировались, есть школы, которым порядка 100 лет, да, и есть школы, которым 50 лет, ни разу ремонта там не было. В настоящее время все эти учебные заведения приводятся в порядок. И хочу еще отметить, что вот данный проект получился, когда мы формировали народную программу. И вот сейчас я тоже, опять же, обращаюсь к жителям республики, мы в настоящее время формируем новую народную программу, с которой мы пойдем на избирательную кампанию этого года, когда будут состояться выборы депутатов Государственной Думы. Мы просим всех присоединиться, мы хотим узнать, какие предложения есть у жителей нашей республики. У нас есть портал специальный, называется «Результат есть», где можно оставить их в онлайн-формате. А есть у нас возможность прийти к нам в исполнительный комитет, что в общественной поддержке, в местные исполнительные комитеты. И в бумажном виде тоже закон
4: предложения. Ну, вот у нас уже была информация о том, что жители республики откликаются на этот призыв и шлют свои поручения в вашу эту программу. Сколько, на самом деле, инициатив от жителей республики уже поступило, если у вас есть такие данные? И как происходит отбор? Что на сегодня самое главное, чтобы попало в эту народную программу?
3: Сразу обозначу, что отбора никакого нету. Мы принимаем все предложения. Вне зависимости от масштаба, это может быть конкретная проблема по конкретному двору, либо это может быть глобальное предложение по какому-то законопроекту. Абсолютно у нас нет никаких разграничений. Есть тематика, по которой можно подать их. Их там на сайте можно посмотреть. В в онлайн-режиме к нам поступило порядка 1500 предложений на данный момент, на сегодняшнее утро. Ну, работа продолжается. А что касается бумажного формата, порядка 4000 предложений мы уже получили. Какую-то конкретную цель мы с собой не ставим, что должно быть. Угу. Мы хотелось бы, чтобы максимальное количество жителей республики поучаствовало, а задачи там выполнить какой-то план у нас нету, скажем так.
4: Марат, ну вот вы уже конкретно сказали о двух значимых проектах партии, то, что касается школ и касается благоустройства общественных территорий. Мне хочется, чтобы вы сказали, какие меры поддержки семьи, медицины, социальной сферы были главными также вот в последнее время.
3: Вообще вся работа партии, она массе своей социально ориентирована, и у нас есть там партийные проекты, которые отвечают за конкретные направления. Вот у нас, например, есть такой партийный проект, называется он «Женское движение Единой России». Он возглавляет его Ирина Сергеевна Цкоева, это депутат парламента, директор офтальмологического центра нашего. Угу. В рамках этого проекта она очень много активности ведет с семьями, в том числе с семьями участников СВО и, к сожалению, погибших участников СВО. Проводятся семинары, проводятся курсы психологической помощи. Мы, помимо этого, реализовываем несколько проектов, связанных с занятостью. То есть у нас реализовывался в прошлом году проект «Свой бизнес», куда мы приглашали семьи участников СФО, жен, ну и самих участников, и где давали основные, мы совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства и «Опора России» на базе штаба общественной поддержки проводили курс, он проходил, это не однодневно, это недельный курс, где им дали основы финансовой грамотности, с ними поработали психологи, с ними поработали специалисты, которые помогают и обучают, как правильно формировать заявку на грамотность. Были практические занятия, с ними встречались представители министерств, ведомств, то есть, ну, провели достаточно комплексное обучение. Такое обучение у нас регулярно проходит и в онлайн-режиме. Большое внимание уделяем и гуманитарным миссиям. Вот сегодня буквально мы собираемся направить в Республику Дагестан очередной гуманитарный груз. Мы уже отправили порядка 60 тонн, но вот сейчас это предметный запрос. Наши коллеги с регионального отделения партии дагестанского, они сформировали в Хасавюрском районе волонтерский штаб, который поможет восстанавливать утерянное жилье. Направляем груз со стройматериалами порядка 25 тонн. Да, они будут восстанавливать кровлю, остеклять, приводить в порядок дома, которые пострадали в стихии. Мы много грузов отправляли и отправляем, продолжаем отправлять в зону специальной военной операции. Это и у нас и «Тепло для героя» каждый год проходит акция. Какие-то предметные там акции проводим, направляем и письма, и окопные свечи. Здесь хочется сказать спасибо всем жителям республики Северной Осетии Алании, независимо от политических предпочтений, независимо от возраста, национальности. Они очень тепло и очень искренне поддерживают тех ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Здесь, опять же, здесь сложно говорить о каких-то политических предпочтениях. Здесь человеческие
4: это
3: качества.
4: Это общая
3: да, задача. Да. И здесь, ну, хочется сказать всем спасибо.
4: А как вы контролируете вот результаты своих поручений? Как они исполняются?
3: Дело в том, что у нас практика контроля, она выработана, не привязана конкретно к данному этому случаю. Эту систему давно отработали, и мы в течение безусловно, мы все закрепляем письменно. У нас все поручения, все заявления, все просьбы, они оформляются. Вот у нас нет такого, на словах нам передали, мы его как бы приняли и забыли. Нет. Мы все оформляем, даем себе срок. Тот, который положен по закону, правилам по делу производства, месяц. В течение месяца пытаемся решить проблему, дать ответ заявителю. Ну, бывают долгоиграющие заявления. Ну, вот как пример, фамилии имена называть не буду, к нам обратилась семья. Дом, который был сдан достаточно давно, но он еще на вид достаточно новый. Всю вот с первого дня у них были проблемы с отоплением и горячей водой. Проблема у них длилась несколько лет. Они обратились к нам, мы в течение там, полугода, за летний период, постарались решить проблему, и вот эта зима, у них была первая зима, когда у них была горячая вода в полном объеме.
4: И с теплом.
3: И с тепло, потому что она к ним поступала по остаточному принципу, неправильно была сформирована система. Спасибо администрации города Владикавказа и Министерству жилищно-коммунального хозяйства и курирующим зампредам, которые подключились, мы эту проблему решили. Обращение это было одно, но дом-то заселен не только одним жителем, поэтому это частный пример. С таким примером часто обращаются. Во-первых, мы информируем о том, как это проблема решается. У нас активное участие принимают ребята, которые являются депутатами. Вот, опять же, два ярких примера. Вот в прошлом году у нас были два обращения, и у нас два депутата. Это Хета Козаев и Алексей Батаев. Это депутаты собрания представителей города Владикавказ. Они добились, чтобы в бюджете Владикавказа выделили деньги. И вот у них, в двух курируемых районах, это район улицы Цаликова и вторую улицу, не помню, БАМ, там были оборудованы спортивные площадки по просьбе жителей. Безусловно, все заявки мы удовлетворить никогда не можем. Ну, это очень сложно. Но мы максимально стараемся и отчитываемся перед жителями. У нас был форум Это наш отчет, что мы успели сделать и что мы не успели. И, как сказал секретарь регионального отделения глава Республики Северная Осетия Иван Сергей Иванович Меняйло на этом форуме, мы должны людям рассказать, что мы сделали, что мы не успели и по какой причине, почему мы не смогли. И что мы не смогли и не сделали, мы должны в обязательном порядке, в приоритетном порядке завершить. Принимая нашу народную программу, мы рассчитывали на одни условия, которые будут. Но в предыдущую программу вмешалась пандемия. Сейчас у нас специальная военная операция, санкции со стороны западных наших так называемых коллег-партнеров. Поэтому есть трудности, но это трудности объективные. Мы все равно все задачи, которые ставили, решим. Может, нам немножко больше времени понадобится.
4: Ну вот на этой оптимистичной ноте, конечно, можно было бы завершить. Спасибо, Марат, большое за интересную беседу.
3: Вам спасибо. Еще раз вас с праздником. Вы замечательные средства массовой информации. Я думаю, что радио всегда будет жить.
5: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: В ортопедическом салоне

0: «Аптека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Аптека» – движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга он кушинканам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун ирыштону хождаржара кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавам кашам.
2: Категория 6+.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
3: Арвиштоной арвма. Ахам нумратта ябакаштанг азата Станислав. Фаламая ашхутта мана автодар. Рыштачатанта. Саман уйта бажун за штутку ямбай кушат от.
4: نجرد تو لن و جرد تاورد رشوخ ساردوال تمن و خای زوختر ود سخجو ام بازورم نجنار خوتم افشمرتا آبون اندرون راوگ آبون اندرون آرو امتای ارتشفون ای رای دای مافون مگشکه ایران زرده ما باجرتا مویدکتا مسین لکسه سر رفدد باجدتا Авидига, фаси. Ражи уршмашыг на карты, Акашт горетен, яшарты. Митай урштару намашыг, Дукта фалтартыл, фалгаши. Сардымашыг дар намафта, Урштуртай на кухы бафтад. Афта уасаг, шау дуртай уршмашыг амаян най, Ема на карте ирка у шарма смашик шражит. Ул нхашай назыр дар баввахш на жардама. Ама намуит хайдари амзавга. Валхурай дал хурма сахабар таиш. Шаха долват зурен на иш ама биш. Ам сарды арвайден ам музат жив. Нафидиван байрай кан. Жардата Ю. Арты варбарак вон, афташ худдам, на радио, теле у нанама, кино айвады юбилей масым, завган фыштам, уи. Ама югарабон на фидиван барак бону, уад кун накуама ажала, асы жарак дар.
5: У всех у нас одна святая родина, Хотя порой мы от нее вдали, ждем с нетерпением.

0: Эх, хаваза, сайдис шаджам бишоннын балавар коттой нафаделка, аштавар дардмадар тавы, куда хад гама види гау, асым бишонды мидиш. Ема, аса кай уйнавас фон зажы даргы кадам радай, авдыш даманыр дар авдиши, сагати рыштоны радио. Он азырд, нафидиван хаш тавы дардмадар, ама Авахш кәні жәрдәті, ауанг дәтті ұрттан. Нәфіделті қалаш, евғудық әбіс, қон айы қарым, уар жон зинады, фидиуан. Амам сабир әфәлтәрті күшдой әмәзі, абон чи фәллой кәні, өдөні дәшіне адма варыштай, бәліцаг, фәштив жүті. Еу мәніш ши радио, адамы фитцаг варышт. Еу и фарсы кәне асал авалажы, сәрәт цаг, на мадал он вжаг, на фидел тықалаш.
1: Абдиша мазуры ирштон, я фарны сим, на хазар там хашы.
0: Фидебаш дам мадал он вжаг ай атчындар, хуса уже хыц арыл, нисыш фалдышта. Удон самай табу ягой ног фалтертен, уй аражга уфит саджидер, ахур генжитей, нияр житей, фиш житей, журналистей. Асы текка важик жиндер хаш, чи хашт кене. Удон архайд, ама барнон зинад, нафарн хиштер, джусой тнафи, рахутта, аппате штырдер харживаг. Гажет растинад раждер шейраг редактор, Нерзанет бадина кешат володята, дом та самей намаделон вжаг, чи сарет цаг кене. Равдавендет школат, ирон театр, мхуре ама информации фарште, удонен ва текка хуждер фадетте, ал хуждер, ноджи двер кадема мжд. Фаланам амс штрфалатей, ویت خاین آخر فجیلن شکنزشتم نه این نه فیم بلده و برگ بونم نه فند اگر کارج نخاش فلنم فیدنه وزنی عرف رونگنم راشت خاط زکده شکننن شرمگون بکاشت نرتان اول لایگه فلگونس کنک تات داتا البینه ایم برکاد افتاون امزفگه خساول وارنن ننر تون وجاغ نفدل تارف انوشت افداز لوارن خساوی فدلت قلش سونم خونزاوی او نشتر در خش اما ما نفیدی و نفیدن و جردتم فشیدنن و راجم خشم نظر دجارین گرد نفرن خیش در جوسویت نافی دیشاج قده
2: Адам дэвжагон удыш фаенс, а масын мадалон вжаджа функцита андара вжагко ахаштканы. Арсау ахам анамон зинаттар, фалауи вайы раштагма. Саштар фашта, дэвжагон адам фирохканы я мадалон вжаг, баев я ишкая вжагай, а матауат аш фае ю вжагон, ишкая вжаган аш фае мадалон. Ома адам ассимиляци гонд арсау. Шармагон национ коллектив налвае, бафта андарнацил. Манамадай махал ахам анамон зинат на Марсе диш.
0: یا خمو دشته نافی خاط زگمه اوانگ فلمانه بی رقه و وسه اویر قوناتیون فدبلجمه آس فارشتن زواب نین نبکاشته او فلا آخم انامون زیناد سمی ما بایافم وی آلفن آزن یهوده یار چی سغده و دون سرم بون بیره این نردم چی خسه باره نباره و دون متا خجدر جند ارسود یافتم اجنار رادیو ما خوشتا و اپت در والزه جه خورجا خود اما نمادلون وجاج سالزر دی یوال خورج و آل کول در ارسود شابر دو گراله ود افتم ای

0: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79. Предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: зауджы къауы нартэккӕу дууадӕс сахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алани».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Виктория Бесолова. Парад Победы во Владикавказе начнется на час позже, в 11.00. Решение было принято на заседании оперативного штаба республики. Сразу по завершении парада начнется шествие акции «Бессмертный полк». Ключевой темой обсуждения на совещании стали меры по обеспечению правопорядка общественной безопасности 9 мая. Руководитель региона обсудил с силовиками вопросы комплексной безопасности и усиления координации между всеми заинтересованными органами, задействованными на предстоящих праздничных мероприятиях. Особое внимание уделили оперативному реагированию всех служб на возможные внештатные ситуации. По поручению главы республики все коммунальные и ресурсоснабжающие организации перейдут на усиленный режим 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщили в МинЖКХ. Специалистам предстоит обеспечить санитарную очистку территории, стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры и оперативное реагирование на возможные инциденты. Для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы будет организовано круглосуточное дежурство 19 бригад энергетиков. Подготовлен резерв спецтехники и источников электроснабжения. Проводят внеплановые осмотры и мониторинг подстанции. В случае необходимости штат сотрудников может быть расширен на 70%. Водоканал обеспечит дежурство 27 бригад. Дополнительный персонал переведен в режим повышенной готовности. Сотрудники спецэкосервиса организуют ежедневную уборку улиц Владикавказа. В работе задействуют 32 единицы спецтехники. 4 сотрудника будут дежурить на проспекте Мира, обеспечивая своевременную очистку урн. Рекоператор «Эра» задействует порядка 80 единиц спецтехники для бесперебойного вывоза мусора. Для оперативного реагирования на обращения жителей круглосуточно и бесплатно работает единый колл-центр по вопросам ЖКХ 8 800 444 55 66. Вячеслав Мельзихов вручил ветерану Ивану Тимошкину памятную медаль «Владикавказ. Город воинской славы». Иван Елисеевич начал свой боевой путь в 17 лет. До войны работал трактористом, а в армии его сразу зачислили в ряды танкистов. Тимошкин управлял легендарным Т-34, который многие годы стоит на площади Победы во Владикавказе. Иван Елисеевич сам пригнал его в Северную Осетию. После демобилизации Тимошкин вернулся во Владикавказ, где встретил спутницу жизни Марию Федоровну. Напомним, памятные медали далее Владикавказ «Город воинской славы» вручат в преддверии Дня Победы всем ветеранам, проживающим в столице республики. Очередной гуманитарный груз из Северной Осетии отправили в Дагестан. Благотворительная акция организована по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» главы республики Сергея Миняйло при поддержке первого вице-премьера Георгия Атарова. В состав груза вошли строительные материалы, необходимые для восстановления жилья. Это кровельные элементы, рубероид, монтажная пена, кабельная продукция. Всего более 20 тонн. Все это предназначено для работы волонтерского центра «Дагестанский рубеж», созданного для оказания помощи жителям, пострадавшим от стихии. Подобные инициативы реализуются в рамках народной программы партии. Суд обязал нескольких перевозчиков во Владикавказе устранить выявленные нарушения и соблюдать утвержденные интервалы. Иски были поданы Республиканским управлением Роспотребнадзора на основании материалов Комитета по транспорту и администрации Владикавказа. В них были зафиксированы факты оказания услуг по перевозке пассажиров ненадлежащего качества. Нарушения выразились в систематическом несоблюдении интервалов движения транспортных средств на городских маршрутах номер 4, 24, 23А, 30, 40, 12, 25 и 27.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная с прояснениями погода, атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы, относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике от 15 до 20 градусов тепла, во Владикавказе плюс 17.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Ахы каржы Архауда да дарак Оны куды Ны ярагны

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

0: внимание, говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Моя Родина. Моя история. Эль-Хотово. Населенный пункт воинской доблести.
2: Все, кто приезжает в Эль-Хотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
3: Эль-Хотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отстоял село, и я буду.
4: Въезжаешь в Эль-Хотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
5: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
6: Бабушка рассказывала, что героизм эль-хотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
7: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эль-Хотово живет и помнит.
8: Я горжусь, что живу в Эль-Хотово.
1: Ожесточенные бои у эль-хотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!
9: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.

0: Жиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Я помню, я горжусь.
2: Дидаров Владимир, Владимир Николаевич, родившийся в 1914 году, был обычным журналистом, писал статьи для различных газет. Молодой публицист постепенно набирал популярность в обществе, ему предрекали большое и светлое профессиональное будущее. Но в безоблачную и счастливую жизнь вмешалась война. Владимир отправился на фронт. Мой прадед участвовал в боевых операциях, а в свободное от перестрелок и бомбардировок время писал статьи, поднимал дух товарищей. Он участвовал на Крымском, Сталинградском и Южном фронтах. А затем произошло то, что часто случалось во время Великой Отечественной. Перестали доходить письма, и связь с любимой Осетией оборвалась. Так и пребывала семья в неведении долгие годы после войны. Старались найти хоть какую-нибудь информацию, но все тщетно. Однажды раздался звонок. Через партийных работников вышли на моего дедушку и сообщили, что есть важная новость о его отце. Насколько неожиданно было узнать о Ладе спустя 20 лет. Через несколько дней дедушка уже летел в Литовскую ССР. Оказалось, что поисковые отряды обнаружили место захоронения моего прадеда. Он лежал в братской могиле вместе со своими боевыми товарищами, прошедшими почти всю войну. Администрация города Шауляй, Литовская ССР, давно искала родственников героя. Безмерная гордость охватила дедушку, когда он узнал о мужестве своего отца. Владимир оказался награжденным медалью за оборону Сталинграда и, что самое интересное, представлен к правительственной награде – ордену Красной Звезды. Он погиб в звании майора Красной Армии и служил старшим инструктором отделения агитации и пропаганды. В Литве в одной из местных школ установлена мемориальная доска с именем Владимира Дидарова. Такая же есть и на входе в здание Дома печати Владикавказа. Спасибо этому уникальному поколению за все, что они сделали во имя каждого из нас.
1: Я помню, я горжусь.

0: От Советского информбюро.
1: Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина, генералом артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. Советская армия полностью овладела столицей Германии, городом Берлин.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Чего не случится.
1: Алания ФМ. Реклама. Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Жынархым былта, ахшыжгун его хоном концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырден адчын, удан ахшыжгун жарчыта, оваршун кинуновта ама спектакль-то он, архашсышты мышинок-то арвон рухш ама тавш.
3: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
2: Анкалмовым кашам.
4: Категория 6+.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: При первой встрече мы обычно слышим:
6: «Ой, как болит колено!»
7: «Не могу разогнуться!»
5: А вот что мы слышим в конце лечения:
8: «Спасибо, доктор!»
5: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови. Инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
11: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Хиштер тыкат, ама намыш сарант, сагдама жарджыта ирл тахант, зварттана каштартан амонт хашант, жаттан шабадан.

0: Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зауджы қауы ныртаккауы артындасша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Обон хорш. Республика Ифаштан Хабар Тиможонга каны радиоинформацион служба студии «Баллад Рита». Зауджи қау олахи жіпарад, фарыштым май райдайзан йонды шахатыл, асуна фарахаштой республика оперативон штабы ымбырды, парад куфауа отта райдайзаниш анамылғы полчысын. Штабы ымбырды шайрагдыр нұхаш сидиш фарыштым май ықшанадоны дашсинад, ама барадон фатқба қақынныл. Республика шырғылауық тұхы структура тема арнұхаш кодда, бірак бұны мазыл тұраштад, аппат варнон орган тұхшан координации ама амгуштадыл. Олдайргом жұдақтыр сиди иштын анқаладжы сау тұраштад оперативон архайдма. Зауджи қаурай қалтой рекламум файнак хуманы майыл шасашкам тамсын бақаш жағғаусы акции ахашткангая ражындеш реклама. Уйтықай фекушын кота Сергей Миняйла. Раждар республикай шарғылауок юмаду уақатты нажақта фанзам майя фанташам майма город апат рекламум бінатыдар қуама конт кайой фыдбаштай штырхашта архайчты портретта уй. С рекламун файнаджи койканыз уй аварду дей Чапаевы аматель мануңкты тигыл. Майыл юрдгай удышты ветеранты портретта иннерд гейта коммерцион реклама. Портрет та шаух той андар бнаты. Рекламон конструкции та райхал той. Сергей Миняйла кутбафи пайта автомай ахаму аварта архаянкау принципиалонах давой. Ама асы жонда хаштан Иван Ней. Милзықты Вячеслав заучықау хаштон намышы городы жардылдарым майдан. Ратта хашты ветеран Иван Тимошкинан. Оман я хаштон фанда грайдыта автошаж зыдай. Хаштыраж мокушта трактористай, амая авшады бакот той танкистыран қатам. Тимошкин хасыди нэр бирашт дарғы заучықау олахи жыфажылысы танклауы тэ артансыппарам. Ол хашты фашта заучықауыма ашы дуысы танкл. Ам шарта я амонт, ама я бинойнаг мариейма бажат заучықау саргая. Хаштон нам Мыши город жардылдарам майданта асыбон тырацышты заучы қаусы ветеранта сары удонын шеппатындар. Радон гуманитарон хошсагат ирштоной арвыштой Дагестамма харжауданы акция арыштыр сиди партии югон дурашей регионалон хайда секретар Сергей Миняйлай каппаришай, ама ахисау ады шартар фыца хадывак отар аты Георгий Ахошай. Ахоши удышты арзон футболыжы сахазарты фехал удон шаражынан армачыта. Адапатай дуун тонны. Арвыштой са футболыжы фашта Дагестаны са волонтерты центр арыштыр сиди уман. Ахам каппаришта ахашткон саунс партии югон дурашей Адамом программа Магашка. Республика Шарглао Джуна Фамагашка аппад коммуналун службата ама ресурстай авшадак организацията аштам фараштам ама дашам май курсышты тахчиндар фатк Магашка. Уйтахай фекушин коттой сараноты коммуналун хазар администрадой. Специалиста куама бакушой санитарон шығдак зинадыл коммуналун инфраструктурай анакулым покуштыл аштай оперативон ағдауы. Юфаш каной кадмы яг ешты ананкаладжисауты арсауа отвудон. Энергосистемай ахшавай боной курсышты энергетик тикті нудаш бригады. Саттышты шармагон техника амақауға армачыта. Доны күштуаты ратхашсышты дуын авт бригады. Спецыка сервисы күшчатата арвылбонов шнайзышты заучықауынгта. Басыта котой шармагон техника. Шабрзинады проспектыл. Урна ташығдак каннал шармагондай архайзышты сыппарадай маджи. Регоператор эрай күшчатата аштай машинае юдазыгдар авшнайзышты. Уынгта амалашсышты братта. Сарджитан аппатфар штаты фадылдар Зурану Заниш, Сарануты Коммуналу Хазара Администрады Ахшавай Боны Чикуши, Усы Кол-Центрма, Я номер Ашт, Ашшада, Сыпаршада, Сыпор, Сыпар, Фанзай Фонс, Ахшай, Ахшаш.
1: Спонсор новостей Строймаркет Мегадом.
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абон Республика Эраштакаюзан Ашашт. Атмосфера лукавда цашим балы умай чешил фолдар, авча до 2 мм. Олда фолмалат спор фарашт проценты. Олда фы температура Республика Ифынташ дуын заучакау авташ градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Нам амауахонам на дишач концерт Ирон Патефонма. Дуун фарыштам майвун и рыштону хождар жарак кэнчита балавар кэнзышты аламаты жарчита. Кэсэта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жынарх амаваржо.
1: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалма вам кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

адамы кабул, мали ты мараты рухш ном. Дуони важ задай, кабатырай фамар, шармагон хаштон оператор.

Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Спонсор часа ИП «Габуев» – компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса. Также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» – 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: При первой встрече мы обычно слышим:
5: «Ой, как болит колено!»
6: «Не могу разогнуться!»
4: А вот что мы слышим в конце лечения:
7: «Спасибо, доктор!»
4: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Песня «Прощальный привет» для меня, как автора музыки, особенная, так как написана на стихи участника Великой Отечественной войны, лейтенанта, выдающегося поэта Осетии Калоева Хашби Александровича. Стихотворение «Прощальный привет» и «Твоим подобно косам», которые легли за основу песни, Хашби написал в 1941 году на фронте, а в 1943 году, в возрасте 22 лет, он погиб на Курской дуге. И вот спустя много лет строки этих стихотворений вновь оживают, звучат в песне. Это очень волнительно, трепетно, светлая память поэту. Я посвящаю эту песню всем ветеранам войны, своим прадедушкам, которые воевали, Березову Павлу, Калаеву Георгию, братьям моих бабушек, Гусову Хазрету, Цопанову Борису, а также Гутиеву Заурбеку. Низкий вам поклон!

0: рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM Алания.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета.

0: душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания». Моя Родина. Моя история. Майрамадак. Населенный пункт воинской доблести.
1: В Майрамадак немцы только вошли до окраин, дальше их не пропустили.
2: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
3: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
4: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
5: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
6: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
0: При наступлении на Майрамадак немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат, но враг был разбит. Слава героям!

со мной. Сколько завет

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, коррекционная группа. Портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: زوجی قو نرتکو سپر دشخات.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
3: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Парад Победы во Владикавказе 9 мая начнется на час позже обычного, в 11. Сразу после стартует шествие колонны Бессмертного полка. Она пройдет от площади Штыба через весь проспект Мира. Завершится День Победы праздничным фейерверком, а также военным салютом, который начнется в 10 вечера. 7 мая свой профессиональный праздник отмечают все работники связи, телекоммуникации и радиовещания. А российская телевизионная и радиовещательная сеть, обеспечивающая доступ к качественному телерадиовещанию для всех жителей республики, в этом году отмечает также 25-летие. Юбилей предприятия совпадает с юбилейными датами начала радио и телевещания в республике. Напомним, 95 лет назад. В 1931 году партийным комитетом было принято постановление о постройке во Владикавказе первой радиовещательной станции. А 30 лет спустя, в 1961-м, в эфир вышла первая телепередача Северо-Остинского телевидения. В год своего полувекового юбилея, в 2011 году, мачта на Остинской горке начала трансляцию цифровых эфирных телеканалов. На сегодняшний день качественный телевизионный сигнал пришел во все районы республики и высокогорные села. Сегодня с 31 объекта филиала РТПЦ круглосуточно транслируется 20 телеканалов и 3 радиоканалов в цифровом формате, 15 радиоканалов в FM-диапазоне. Осуществляется вещание программ национального телеканала «Осетия» и «Рештон» на канале ОТР. Эфирным телерадиосигналом охвачено 99,8% жителей республики. В год своего юбилея планируется ввести в эксплуатацию 210-метровую телевизионную башню, которая станет новой достопримечательностью столицы республики, сообщает пресс-служба филиала российской телевизионной и радиовещательной сети в Северной Осетии. По поручению главы республики все коммунальные и ресурсоснабжающие организации перейдут на усиленный режим 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщили в МинЖКХ. Специалистам предстоит обеспечить санитарную очистку территории, стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры и оперативное реагирование на возможные инциденты. Для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы будет организовано круглосуточное дежурство 19 бригад энергетиков. Подготовлен резерв спецтехники и источников электроснабжения. Проводятся внеплановые осмотры и мониторинг подстанций. В случае необходимости штат сотрудников может быть расширен на 70%. Водоканал обеспечит дежурство 27 бригад. Дополнительный персонал переведен в режим повышенной готовности. Сотрудники спецэкосервиса организуют ежедневную уборку улиц Владикавказа. В работе задействуют 32 единицы спецтехники. 4 сотрудника будут дежурить на проспекте Мира, обеспечивая своевременную очистку урн. Рекоператор «Эра» задействует порядка 80 единиц спецтехники для бесперебойного вывоза мусора. Для оперативного реагирования на обращения жителей круглосуточно и бесплатно работает единый колл-центр по вопросам ЖКХ 8 800 444 55 66. В лесу в районе селения Хаталдон нашли тело 95-летнего мужчины. Ранее он ушел из дома и не вернулся. Позже его обнаружили спасатели МЧС. К поисковым работам привлекались 9 специалистов, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Более 100 кубометров мусора вывезли с территории 5 городских кладбищ. Работы по ликвидации стихийных свалок проводились на Западном, Гизельском, Восточном, Новоостинском и Караван-Сарайном кладбищах. Как с помощью уборочной техники, так и вручную, сообщает администрация Владикавказа. Специализированная служба обращается к посетителям с просьбой не складировать мусор в местах, недоступных для спецтехники. Для сбора отходов на территории кладбищ установлены контейнеры.
4: Спонсор новостей – Строймаркет Мегадом.
5: Мегадом! Цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
0: Радио «Алания ФМ». О погоде.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
3: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Атмосферное давление 703 миллиметра, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 44%. Температура по республике ночью от 11 до 14 тепла, днем от 17 до 22. Во Владикавказе ночью плюс 12, днем 19 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Твоя музыка. Твое настроение. Твое радио. FM «Алания».

хъӕмӕтӕ къӕсайы хӕринаджы мурты. Рӕуӕд цармӕджитӕ гӕрзай башт куырӕд, лӕууӕдысты савдау нӕхъӕугӕрон дуыртӕ, нӕ дуыртӕн дӕр нартӕ сос лантӕ гуыррӕд. Арвыстой сӕ фырт

Камаштут накаула пута, каманза яфадуд, каманта яфарт. Карштаха бадара, камратта твоутта, ам штафтурта карон, моюмаяк, сырт.

хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕн, кӕд мӕма сӕрон.

0: нымы, што жынарх ама варжон. Анкалмы вон пашан.
1: Категория 6+.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Радио Алан. Новое прочтение знакомых сюжетов, трактовки, интерпретации. Говорим о политике, финансах и жизни вообще. В дневной студии на Радио Алания по будням Лидия Хадарцева, Тамара Ходонова, Маргарита Балаева и Зарема Джикаева.

0: студии Зарема Джикаева. Здравствуйте! Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданной им первой в мире искровой беспроводной приема передающей радиосистемы, пригодной для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Эфирное звуковое радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовой информации даже сегодня, в эпоху интернета. Ведь это самый доступный и быстрый канал информации в автомобиле, в дороге, в экстренных ситуациях. Поэтому радио и сохраняет большую аудиторию. В этом году Северо-Осетинскому радио исполняется 95 лет. За все время своего существования Осетинское радио стало желанным гостем в каждом доме, приносящим новости из различных областей жизни, рассказывающим интересные истории, знакомящим с произведениями народного творчества, поэзией, прозой и драматургией. Тогда, в 1931 году, в Дзяуджикау начал работать небольшой радиоузел мощностью в 5 Вт, а количество радиоточек составляло всего несколько десятков. Была организована ежедневная 20-25-минутная местная городская радиопередача. Сегодня мы можем говорить о вещании в республике нескольких радиостанций, среди которых государственное радио «Алания». Сегодня вещание осуществляется на радиоканалах «Радио России», «Вести ФМ» и «ФМ Алания». Государственная телерадиокомпания «Алания» в этом году отметит три значимые исторические даты – 95 лет радио, 65 лет телевидению и 60 лет Северокавказскому телевизионному кино. С этого и начали нашу беседу с директором ГТРК «Алания» Тимуром Владимировичем Кусовым. Тимур Владимирович, рады видеть вас теперь в студии радио. 2026 год, год юбилейный для ГТРК «Алания». С какими-то итогами мы к нему подошли?
1: Итоги – это, в первую очередь, прекрасный, замечательный, дружный коллектив. И те, кто на радио работает, и те, кто на телевидении работает. Большая команда профессионалов. И наше старшее поколение, и младшее поколение.

0: все достаточно так уже за эти годы стали дружными. Слава Богу, что коллектив наш стал стабильным в плане морально-психологического климата, взаимоподдержки, взаимовыручки, отношения к своей работе. Это люди, которые безумно любят свою работу. Скажу откровенно, никто из нашего коллектива не пришел в этот коллектив за рублем. По правде говоря, это уж и не такой большой рубль сегодня, и далеко не самые высокие зарплаты в коллективе. И поэтому вот это отношение к работе, оно вот очень дорого. И вот это отношение к работе, это вот профессиональные человеческие качества, которые присущи работникам нашего коллектива, наверное, это и есть главное достижение этого коллектива. Точно не мое личное, но я горжусь тем, что тоже причастен к этому, что вместе мы идем сегодня одним таким дружным строем к нашим будущим победам. Конечно, молниеносно просто развиваются технологии. Сегодня радиовещание – это уже не просто провода, по которым идет сигнал, и на радиоточках принимают наши радиослушатели наш сигнал. Сегодня огромный выбор тех технических ресурсов, через которые можно получать информацию, данные, в том числе и радиосигнал. Если раньше мы через приемники слушали радио, то сегодня мы и через компьютер это делаем, через гаджеты делаем. Это есть и мобильное приложение сегодня у радио Алания, которое позволяет и на андроиде, и на других платформах скачивать приложение, слушать наше основное радио Алания, гордость нашего коллектива, гордость в целом ВГТРК, потому что таких проектов у ВГТРК не так много. И то, что сегодня это радио можно слушать и за рубежом, в любой точке мира, с помощью современных технологий, скачав мобильное приложение. И послушать еще и, конечно, архивы уникальнейшие нашего радио. Есть отдельный поток в этом мобильном приложении, который называется «Алания Ретро». По сути, это отдельный радиоканал, который мы с вами запускали. Это была инициатива нашего руководителя регионального департамента ВГТРК, заместителя генерального директора Сабитова Рифата Абдулвагаповича, который постоянно держит руку на пульсе, постоянно помогает нам развиваться и идти в ногу со временем. Вот мы очень благодарны за эту поддержку и Олегу Борисовичу Добродееву, генеральному директору ВГТРК. Сейчас вот я думаю, что в ближайшее время начнется очередной этап какой-то модернизации, может быть, не в полном масштабе, но те технологии, которые уже устаревают, это неизбежно происходит, они нуждаются в обновлении. Ну, как и, собственно, вот студия, в которой мы с вами находимся, мы с вами вот только что Зарема Федоровна обсуждали. Это есть, конечно, и бытовые вопросы, есть, конечно, много таких вот текущих задач, которые нуждаются в решении. Здесь мы благодарим и руководство республики, потому что ежегодно получаем материальную поддержку в виде государственного контракта, который мы выполняем как исполнитель тех заказов государственных, в которых нуждается сегодня республика. Это производство телевизионных и радиопрограмм, собственного производства, помимо тех проектов, которые нам поручает ВГТРК. То есть, по сути, выполняем и функции регионального вещателя. Ну, на радио уж точно. Потому что кроме ГТРК «Алания» сегодня ни одно средство массовой информации республики в сфере радиовещания эту задачу не выполняет. Ну, я думаю, что и выполнить не сможет, потому что у нас самая большая сеть, которую нам построила РТРС, самая большая сеть передатчиков во всех районах, во всех высокогорных районах, самых труднодоступных горных районах, таких как Сгид, Садон-Галон, Верхний Мизур, Феокдон, Дегорское ущелье, Иравский район, Моздокский район, наши радиослушатели. То есть, по сути, где-то 99% нашей территории охвачено сигналом радиовещания. Ну и плюс еще, конечно, и соседние республики.
1: Надо, наверное, отметить, Тимур Владимирович, что мы выдаем свой сигнал, но не всегда отвечаем за качество доставки сигнала. У нас бывают такие проблемные вопросы от радиослушателей. В каких-то районах не всегда чисто ловит. Но мы свою задачу выполняем.
0: Да, это такой нюанс, конечно. К сожалению, наши радиослушатели не всегда понимают, как эта технология работает. Ну, это, наверное, не столь важно для них, но мы, тем не менее, конечно же, это разъясняем. ГТРК «Алания» является производителем программ. Мы готовим передачи на радио, на телевидении. А вот доставка этих программ, доставка сигнала до каждого дома, до каждого домовладения, до каждой семьи, это уже задача другого предприятия, с которым мы работаем в одной команде, но, тем не менее, это другое юридическое лицо. Это их ответственность, качество работы оборудования, качество сигнала, который доставляется. Мы ежегодно платим за это немаленькие суммы, опять-таки при поддержке той помощи, которую руководство республики нам оказывает. Это немаленькие бюджеты. Но это можно вот сравнить с теми услугами, которые оказывает, допустим, Почта России газетам нашим, да, доставляя до каждого дома. То же самое РТРС доставляет сигнал через сеть передатчиков, через сеть оборудования соответствующего до потребителя, до нашего зрителя, радиослушателя и так далее. И, конечно, возникают иногда вопросы, мы их решаем в рабочем порядке. Не скажу, что там есть какие-то вопросы, которые бы мы не понимали друг друга. Но, тем не менее, конечно, вот иногда это возникает, и мы просим наших радиослушателей с пониманием к этому отнестись и обязательно нам сообщать об этих проблемах, даже если они не в нашу зону компетенции входят. Мы все равно будем разбираться и все равно, конечно, постараемся делать так, чтобы качество улучшалось. Мы проводим постоянно мониторинги. У нас есть специалисты технического контроля, которые выезжают в районы республики, проверяют, как работает радио, как телевизионный сигнал наш ловится на территории республики. Ну, да, иногда бывают, конечно, какие-то и замечания тоже. Вот. Но здесь надо понимать, что ведь не только на частоте 104,5 FM вещает, например, радио «Алания», да? У нас помимо радио «Алания» тоже не стоит это забывать. Есть еще программы на федеральных каналах, и на «Радио России», и на «Вести ФМ». Вот достаточно успешно мы работаем, там есть врезки, в том числе и на национальном языке. Если говорить о «Радио России», это большая сложная работа, и люди делают с огромным энтузиазмом и с огромным желанием. Наверное, это самое главное, что стоит подчеркнуть.
1: Не как директор государственной телерадиокомпании «Алания», а как слушатель, какому контенту вы отдаете предпочтение?
0: Вы знаете, сложно сейчас выделять что-то одно. Я «Радио «Алания» слушаю всегда, когда бываю за рулем. Вот вы сами это знаете, когда от меня приходит какой-нибудь сигнал в виде вопроса какого-то там, или предложения. За рулем это всегда «Радио «Алания». С удовольствием слушаю эфиры нашей Залины Налдикоевой и с удовольствием слушаю эфиры ваши в студии, когда у нас бывают аналитические какие-то программы с гостями, с Зариной Черчесовой, прекрасная аналитика, интервью, информационные выпуски, аналитические выпуски, прекрасные программы у Станислава Кадзаева, конечно, это вообще наше культурное достояние нашей республики, все его творчество и все, что он делает сегодня для того, чтобы пропагандировать нашу национальную культуру, сохранять ее. И, знаете, вот фамилии, конечно, перечислять можно долго, но это все мастера сегодня в нашем коллективе работают. Зарема Федоровна, вы профессионально делаете свою работу и не просто возглавляете этот коллектив, но и как играющий тренер с большим опытом работы ежедневно находитесь вот в этом поле, как пахарь. Вот, и рядом с вами этот замечательный коллектив, дружный. Ты и Рита Балаева, и Зарина Черчесова, и Тамара Ходонова, и Лидия Ходарцева. Всему коллективу, конечно, огромная благодарность. Каждого мы очень ценим и каждому очень благодарны. Конечно, хотелось бы ценить в плане материальной поддержки еще больше, но работаем, конечно, над этим, чтобы престиж профессии всех, кто работает в коллективе и радио, и телевидение, он не только вот этим авторитетом, не только трудами поддерживался, не только признанием нашей аудитории благодарной. Спасибо им всем за то, что они с нами, и телезрителям, и радиослушателям. Ну, конечно, и тем материальное вознаграждение, стимулирование работников, оно, конечно, нуждается сегодня в том, чтобы его немножко подтянуть. Это как моя персональная такая задача, которую я перед собой ставлю.
1: Не могу не напомнить радиослушателям, что вы стали медиа-менеджером года, получили эту награду Российского союза журналистов, и, соответственно, частично вы уже ответили на мой вопрос, который буду задавать. Какие еще задачи по развитию компании вы ставите перед собой? Что нужно сделать нам, коллективу, в первую очередь?
0: Медиа-менеджер, знаете, никогда один ничего не добьется. Вот, поэтому вы правильно говорите о том, что это наша общая задача, и всех вершин, которых мы достигаем, это наша общая заслуга, но ни в коем случае не повод расслабляться и не повод утешать себя какими-то наградами. Пусть они будут ступеньками в нашем большом пути. Вот. Но, конечно, хочется двигаться вперед, хочется развиваться, хочется, чтобы наши телезрители и радиослушатели еще больше получали того контента, который сейчас есть, но тем не менее, конечно, резервы огромные, и в первую очередь это желание людей творить, созидать, желание вернуть в эфир больше людей, больше прямых эфиров, больше общения с нашей аудиторией, больше каких-то цикловых программ, которые бы касались именно нашей республики, не только новостей. Огромный запрос сегодня есть аудитории на такие программы, которые бы раскрывали какие-то вот особенности нашей жизни не только в городе Владикавказе, но и за пределами города. Да, конечно, сегодня мы это делаем, и Нелли Дзугаева у нас этим занимается, и другие коллеги занимаются, но хочется, конечно, больше, чтобы было наших районов республики, тружеников тех, которых мы не всегда знаем по именам. Знаете, вот часто бывают в эфирах люди, которых много раз показывают, много раз рассказывают о них, много раз они общаются. Вот. А сегодня, конечно, немало таких энтузиастов, немало таких любящих свою республику, свою страну, своих соотечественников, помогающих им людей, которые никогда не выпячивают себя. И вот наша задача, наверное, их активнее находить, они сами не пойдут. Не будут себя рекламировать, вот, но их надо искать, с ними надо больше вступать в контакт, поэтому, конечно, интерактив, вот эта обратная связь, она очень нужна и очень важна. Вот я здесь даже вот назову свой номер телефона, номер приемной компании, с тем, чтобы с любыми предложениями, любыми мыслями о том, как улучшать нам нашу работу, о том, что сегодня интерес представляет, что можно еще предложить. Мы сами понимаем, конечно, что тут поле большое для работы. Но, тем не менее, всегда будем рады предложениям. Вот телефон приемный 640114. Есть и электронная почта mail@alaniatv.ru, где мы будем, конечно, прислушиваться и присматриваться к тем обращениям, которые будут от нашей аудитории. Будем благодарны за это. Задачи не всегда совпадают с возможностями, к сожалению. Поэтому здесь мы очень рассчитываем, что та помощь, которую сегодня оказывает руководство республики, она будет наращиваться. И вот эта вот многополярность, которая сегодня в медиапространстве возникла, это здорово, когда развиваются разные средства массовой информации. Мы безумно гордимся нашими коллегами, которые работают на родственной, на братской, не знаю, как еще это назвать, но очень родной для нас компании, национальной телекомпании сети «Ерештон». Основной костяк – это выходцы из ГТРК «Алания». Это и наши студенты, и студентки, в том числе, которыми мы очень гордимся. Вот. Но я это говорю к тому, что и там, конечно, я понимаю, что нужно вкладывать силы и финансы в то, чтобы развивалось это средство массовой информации. Но я бы хотел, чтобы было равное, одинаково уважительное отношение к людям и коллективам, которые работают и там, и здесь. Конечно, мы здесь очень рассчитываем на то, что будет наращиваться эта помощь. Мы на самом деле обладаем этим ресурсом, этим резервом, этим настроем. Более того, ВГТРК, наша головная компания, всегда приветствует, когда при региональной поддержке увеличивается эфирное время у региональных филиалов, у ГТРК «Алания» в том числе. Это может произойти, если будет увеличен заказ республиканский. Федеральное так называемое производственное задание, за счет которого мы производим информационные программы на канале «Россия-1» и на канале «Радио России». Здесь все в порядке, там вопросов нет. Но люди очень ждут, чтобы возвращались программы об Осетии и в телевизионный, и в радиоэфир – как это было когда-то. Это же произошло в определенный период, произошло резкое сокращение и финансирования, и объемов вещания, которые зависели от республиканского бюджета.
1: Сегодня... А нам всегда есть что предложить.
0: Есть что предложить. Но здесь тоже, знаете, нельзя сейчас вот в позицию вставать исключительно таких с протянутой рукой стоящих людей. Мы сами тоже тут, конечно, стараемся эти возможности создавать. И коммерческой деятельностью занимаясь, естественно, от этого тоже никуда не деться. Но время, к сожалению, диктует иногда такие вот рамки тоже. И мы, конечно же, понимаем, что сегодня время очень такое сложное. Но оно никогда простым не было, на самом деле. И в любое сложное время всегда есть определенные приоритеты. И, на мой взгляд, то, что делает сегодня коллектив радио, коллектив телевидения, не разделяя там по средствам массовой информации, как бы они ни назывались сегодня, но это очень важная миссия. И идеологическая, о которой там часто говорят, да, она может быть не самая главная. Помимо идеологической же есть другие очень важные направления. Это сохранение нашего языка, нашей культуры. Это образовательная функция, это воспитательная функция очень важная. Мы сегодня для молодежи, для детей должны больше делать. Я, например, вот очень горжусь тем, что моя дочь старшая сама изъявила желание. Папа, дай попробовать, хочу очень на радио попробовать себя, ученица 10 класса.
1: Диплом был успешным.
0: Дальше вам виднее, Зарема Федоровна. Спасибо за то, что вы так вот опекаете молодежь и всегда открываете двери талантливым всем нашим детям, которые приходят, пробуют себя. И различные, конечно, проекты интересные, в том числе победители конкурсов всероссийских, федерального уровня. Достижения такие очень серьезные у коллектива сегодня. На самом деле, здесь без ложной скромности могу сказать, что коллектив радио побеждает в таких солидных очень фестивалях и конкурсах. В этом смысле очень красиво выделяется из всего сообщества радиожурналистов нашей страны. Вот за это огромное спасибо. Ну и, конечно, хочется, чтобы больше приходило молодежи, больше приходило детей. Мы даже для школьников организовываем сегодня экскурсии, открываем двери, рассказываем, как мы работаем, привлекаем даже их к работе. Студенты у нас не только практикуются, но и становятся нашими сотрудниками, коллегами. Даже уже на втором курсе, на третьем курсе для этого и базовая кафедра создавалась факультета журналистики, которая функционирует прямо здесь, в ГТРК «Алания», за то, что вы там преподаете. Зарема Федоровна вместе с нашими коллегами. Тоже за это огромное спасибо. Это тоже не работа, которая приносит прибыль, это работа, которая приносит удовлетворение, когда рождаются новые таланты, и если кто-то из них потом задерживается в нашем коллективе, мы всегда бываем безумно рады и горды этим.
1: Принимаем в разработку вашу идею о том, что больше должно быть героев не уже известных, а совершенно новых. Но, кстати, когда мы завершаем программу в прямом эфире, которая идет у нас «Молодежный экспресс», мы так и говорим, прощаясь с вами, напоминаем, что будет новая тема и новые герои. Тимур Владимирович, мы, естественно, работаем для аудитории. Давайте сегодня, наверное, поблагодарим наших слушателей, зрителей, то, что они остаются верными нам.
0: Они самые главные судьи наши, самые главные наши друзья, наши партнеры, можно сказать, с которыми мы создаем. Потому что мы же ведь, если не чувствуем то, как они реагируют, если мы их не будем слышать, если мы не будем к ним прислушиваться, то, наверное, потеряемся в этом огромном сегодня бесконечном информационном пространстве. Наша задача чутко, конечно, относиться к тому, как реагирует на нас аудитория. Все, что мы делаем, все, что делает наш коллектив, мы делаем исключительно для них, для жителей нашей республики, страны. Ну и, конечно, во благо того, чтобы жизнь становилась лучше, комфортнее, чтобы проблемы людей решались. Нельзя от них отворачиваться, даже когда мы не доводим проблемы до эфира. Не потому, что мы не хотим, а просто иногда в процессе решения, рассмотрения того или иного вопроса, входя в контакт с определенными ответственными чиновниками, ответственными лицами, удается решить многие вопросы наших,
1: до выхода в эфир,
0: наших зрителей, радиослушателей. За это тоже огромное спасибо. Это, знаете, такая вот гражданская, человеческая позиция работников нашего коллектива, которые без каких-то бюрократических и там других проволочек включаются и пытаются помогать простым людям, чего бы это ни касалось. Бытовых вопросов, вопросов здоровья. Есть у нас такая возможность, раз уж есть у нас такой ресурс, и он может может служить людям, то надо, наверное, это делать. Слава Богу, что у нас получается. Это может быть не всегда, но, по крайней мере, есть желание это делать. Поэтому огромное, конечно, спасибо всем нашим радиослушателям. Самым верным двойное спасибо. Потому что самые верные – это те, которые каждый день, а иногда и с утра до вечера, а иногда и круглосуточно, не выключают нашу кнопку, которые от корки до корки смотрят все эфиры, а потом еще звонят и свои какие-то замечания, предложения. Даже если это не всегда какие-то приятные слова, это тоже очень полезно. Мы не реагируем на них, знаете, как-то раздраженно или как-то негативно. Вот, ну, каждый человек имеет право на мнение, и, возможно, в его мнении, в его замечании есть что-то очень важное, что мы упускаем. Вот поэтому всем огромное спасибо.
1: Тимур Владимирович, благодарю вас за участие в нашем эфире. Знаю, что вы любите создавать контент, снимать программы, снимать какие-то документальные фильмы. Но сегодня вы в качестве участника этого процесса.
0: Я бы и повел бы даже что-нибудь, вот просто вопрос только во времени. Иногда так хочется, и в радиоэфир тоже. И...
1: Вы предварили мое приглашение, по-прежнему оно остается в силе.
0: Открытым, да?
1: Открытым, да, принять участие и стать ведущим радиопрограммы.
0: Со-ведущим и со-автором каким-нибудь давайте попробуем. Правда, хочется иногда это делать, но не всегда желания с возможностями совпадают. На телевидении тоже это, знаете, такая потребность, наверное, внутренняя, что ли. Как-то не хочется полностью уходить из этого поля, где ты не какой-то руководитель, а простой журналист. И мне кажется, этот статус простого рядового журналиста, он гораздо ценнее и важнее, чем какие бы то ни было должности, регалии и так далее. Если все мы будем это ценить, в первую очередь, вот эти профессиональные человеческие качества, и друг в друге, конечно, тоже, то и работа наша будет намного эффективнее, намного глубже в души и сердца людей проникать, наверное.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: С Днем Радио.
0: Ура.
1: Современный информационный бум – это результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Поэтому День радио сегодня смело называют профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компаний беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Всех причастных с Днем Радио!
2: Радио Алания. Первое. Национальное. Алания ФМ. Реклама.
3: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 92-56-31. 92-56-31.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева, 18, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

вижу лица горцев, героев, ветеранов, молодежь. Как осетинский щин танцуют гордо, и песни Родины ты с ними запоешь.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Радио ФМ Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио ФМ Алания. С нами вся Осетия.
3: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса. Также кредиты рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир». 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97-29-49.
4: Государственная телерадиокомпания «Алла».

тама исуа, уй гас дунеян дисак. Сама исуа, уй денджиста.

0: лавджы қауыныр таккау фынттэш шағаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уабон Хорш. Республика Фаштах Хабарт и Можонга Каны. Радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Фараштам Майолах Ишпарат Зауджикау Райдайзан Йондаш Шахатл. Ехат Фаштата Аузани Анамолга Полчасы. Колонна Расаузан Штыба Фажей Шабрзинады Проспектл. Улах Ижибон Зауджикау Ахисанузан Баракбоны Фейерверкай Ама Афшатон Салютай. Удонта Райдайзышты Ижары Даш Шахатл. Авдамайша профессионалом Баракбон у Баштинады подкабашты телекоммуникации ама радио и кушчатан. У Рачей телеуннады ама радио кушнады хыш. На республикай сарджатан харшка телеуннады ма радио и кайфарсыш. Уи асаш баракканы яшарашты дуун фон зажбон. Асы куштуаты юбилей баю на телерадиокомпании юбилей тима. О жардлунар лаунканам асаш сагат ирыштон радио ил ахашткана на ос фон зажи. Ахшай фон зажи та телеунна. Надл. Дуамин Йонда Шамажи, Ирыкау телестудиян Самашигиш, Уивулты, Намасон теле Амарадиосигнал, Арвитен Райдет той Республикой Аппатрайонтам. Яшарашты юбилеон ашта, Уарашей теле он надо Амарадио Кушнады хыш, Ашкушинкан Масаттаканы Ябаржан, Дуошада Дашметр Каману, Ахам Ногмашиг, Уифарсы, Ирштон Сарджита, Касафанды Дарцев Бнаттадар, Ишсышты, Харшкад теле радиосигнал. Республикай Шарглау Дюнафа Магашка Аппаткоммуналон службата ама ресурсай в шадаг организации та штамфара штаммадашам май кушсышты тахчандарфатк Магашка уйта хайфе хошинкоттой сараноты коммуналон хазар администрадой. Специалиста Куама Архайо Санитарон шагдаг зинадл коммуналон инфраструктурой анак олампу куштыл аштай оперативон агдауа юфаршка ной кадиишты анан каладжисаута арсауа од. Энергосистемой ахшавай боной куштыл архайзышты нудаш бригады. Удонышты Шармагон техника ама кауга армачтай сатты. Доны республикон куштуаты радхаш сышты дуын авт бригады. Спецэко сервисы кушчатата арвлбон вшнайзышты заучықа уынкта. Басата коттой шармагон техника Шабрзинады проспекты урнаты шығдак каннал шармагондай архайзышты спарадай маджи. Рега оператор эйрай кушчатата штай машинае юдазыгдар вшнайзышты ама город уынктай лашсышты братта. Сарджатан аппатфар штаты фадылдар базуран узани Сараноты коммунала Хазарады Министрады Ахшавай Боны Чикуши Усы колл-центр Моя номер Ашт Ашадас Паршадас Порсап Пар Фанзай Фонс Ахшай Ахшаш Хаталдом махаштапкады шартой наос фон заж зыдналгой маджи март. Раждаруя асыдия хазарай ама фаштаман алар баждах. Кадыя шартой анан каладжи сауту министрады ирважын ганчта. Налгой маджи агуртой фараш специалисты фекушын коттой ведомствой пресс-центрой. Шада кубометрай фулдар братта ралаш той зоучакау фон зуалмардай. Сыбронда таса арымбырд. Удонны шагда кот той хурны гуланы джижай лак урышка шайнаг. Ирыкау ама караван сарайны олмарды. Архай той кухайдар ама шармагон техника айдар фекушын кот той зоучакау администрация. Шармагон служба куры уалмардам чибаса у удонай самай братта ма калуй камнем балу усыбнаты. Аппад уалмардыдар браттан авардиш шармагон контейнерта.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Аблон ши хорай олдафи температура зоджиха ууд ашташа лагирын нудаш маждаджи дуын ю градус карм. Хаштаг даршуткай дарха республика эраштакай узан ашашт. Атмосфера лхавдат авчада арта миллиметра. Уй усашым балы умай фылдар. Олдаф умалад сапор сапар проценты. Олдафи температура республика яхшавы йондаш сапардаш, бонай афташ дуын дуо градус он карм. Зоджиха ухшав дуадаш, бонай нудаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
3: Радио «Алания». Первое национальное.
7: Бай кушама бажон, чиудиш саражон, удаям армей, куштам афшармей, чи бафтетта фарнел.

0: ешиати, ама ама воя куд сардишти, ама куд вайи ерон фаткаверд куд бажжади жиуеттен, яфтенен кувд кушкоттуй, гушрае, Сулейман хазары, ама симесы вали вахтарсетта кутта. Ама мне джахтай мандар кутта гуи, куяфиштам юмея гиштарчини граз дивад, нер салаж ражма, мне тилиуннад. Радио и кушет, хай оркестр кушет, хай бужник сын, чи я шара штавдонен. Фала мнуэд ды, яу сын хашахтай. Ахам куфтам май уди, фараштам май дами у ветеран.
1: Ветеран, юлдар Сулейман има дешти, юлдар. Урдам ише дешти.
0: Бужник. Я мэн руэд сагдам, а вифаштеку блой дартер хаузыштам, табавши

0: Эфиры саражон тема, куткома ферох куттайкам, нахина фидиваны, бон машинекта, машайнектау, шыгдэг, уманыма кавыл, удоны намышыма шыгдэг зина дэй. Ама бужнагун, абон махан, ша машинекты кабисай, ша хажнадонай, ишинц. Уале ишка бнея хадга усы хажнадон. Ама гайтма амыштут, нртекка мана эфиры берошты Тамара, ама томайты Сергей. Барнон жердея уалсы, шыгдагу дэя пэт. Ама яусы мини уджита камашты удоны мышам. Ахсонан, манан у барак бонер, сагдар, нарга хох. Ама дугай дугма, фалтарай фалтар мафта, удай удма. Ама та бавши, та мара, усрэшта джапе ратар тэй дарда. Бон у жагым, а бон чикуш удонан дар арфар акар, та бавши.
1: А бон чикуш удонай дэн низ жагзнан. Фала мана мрашла джа чикушта. Удон удышты мэжонун. Касай сэрэм бэрткотта ахшарбэг. Ева имна варжундар айывады жардави вак.
0: Ав жаршт мэна ухан.
1: Ав жаршт адам. Чидарын нойдар жахтавта. Ахшарбэг асадам дам камрэм бэрткотта асырашуд айывадам. Вэй бэлвэрдав дияфтэн чидар важад
0: ватыр басады мэйн.
1: Дишагна вуди салакты Володя. Кайкуды канну донзу. Мецы. Ух.
0: Матых шо. Оператор ты тхэжу макавтыр.
1: Ферох маиш.
0: Чуичи.
1: Дишаджа рашуд лапу баржун Вова. Вова рухшагунт.
0: Нерене жун.
1: Вы салакты Володя. Выйден мана Вова. Раджал номер васа диш. Амку штрафала операторы. Славик жага. Бегаев. Баур надо. Мана ирон саад ма вуи авто кушта. Самая хатит там. Пандаре камерен саад на лавуди. Музыка ижал там гашка. Авто камера кушта.
0: Лен кутта, не?
1: Башта я сусалдын. Бир на лапута хожан лапута. Вады лапута налу зани. Бахатар мунканан.
0: Фала кудон. Оуан каманев.
1: Фидит шчин. Ама варжон, ша варжон зинад. Айвад ма. Эвдыштой ша кыштай. Ша кыштай. Тэн хорш фаши ваднам кыштай.
0: Дашниад ма варш датты. Ба лицак фашти ужит. Ама рага и рагма дарьясы. Коллектив ты авто удышты.
1: Вот он баю кутта.
0: Курдят.
1: Манасылык, ахшар бега уже. Вы бинон тахисау буди. Бинон тахиштыр куда. Вы фашта нам бира кушу таев то ахшар бежи. Фала заевдар.
0: Фарнайван.
1: Мана булатай маса жаг, он ужаг зынан фидаров. Чой ма хорж бажытта на кушта ахашт. Тэнг шарышта хабарта выконду дышты, новости, спецвыпуск. Вы шарышта Фидаров, Булат. Дарта нам чирбасу донай, бахатыр мун канучмах мусу. Бират афтан кутты има, телевун надых саты кушам бнату. Мазы мана карт, гартамта есть.
0: Амыштырых саты не кут, фала уды фарнай, уды фарнай.
1: Фарады дышты, тэнг фарады дышты ма. Рага савшах я иштуй.
0: Чи ишудон фарнай кушанд, Сергей, дугай дугма жахтам ма. Абон, яр удона ирда, бон кайран матта, я пиратар та, удона ичи инженер Кадит Фатима, удона ичи ра ишта, кама удона тхайдар жа,
2: ам табаши. Удона тхайдар зыстам, я бон, брак бону ма, фитсаж дар, нем хушите, нем хушите зарам, брак бону хорзах сават, ям мгене забахват, бирастама, сакусой ма, адамы зарадата сарохскана, сау зарад. Эн, загам, сагъыл лавы джикады зарема. Стех истер тайрайдау газаты зоя. Сте балаты рита. Сте хадунты тома. Сте лида. Хадарсата лида. Седгас нам да койдар сарам. Аведа короте неля, вика. Бешолте вика. Ама асте монтаж гана тасындыр мастер юна гита менау
0: татта бина
2: костем бира и да асте навды кате залина ви алан ефемен ясаш кому ви ави калас мефакусин спасен надар каттаритар ама Яфтадар ма бирасте се рохскану адамы зарда таямунт сену саурат.
0: Ма е фирма кай фарсы саун се реу дондар за?
2: Е фирма кай фарсы саун се та юзы варта эртак кадар я кусты бинати ис алла карате ма натила карате. Аудуан фарсы е фиртасты юлдар, алла бундар кустасты. Ама ма бирасты кушат ямун жулад. Яфтама фанды барак буна хурзах сават седгастар.
0: Фаунан ема Сергей Давандар Даваржон Жарег Ажелзани Вадраштаджи Шуант Ким Ама Сырхат Мурат Рда Боне Жахтам Хазар Радио Хазар Виуди Дуа Бажрай Дуа Девалдахс Уди Алсидар Дварай Ама Кувды Жаман Науи Вад Усы Дуа Саш Калзе Хабарта Житту Има Кгаган شان تو کیم نالی فلا سرخات مراد نن فرنی ود اما مراد نن آجار زنده وار جون جارشته ایو تا بافشی
3: مساشت ده شاو ساد ده قابش یمی دگن ناین ماد

Цафандагов диши дал захма. Валар в мамамахон, Цафандагов диши дал захма. Март хурау мажарда, Натавы на варжи на рухшканы. Шаншау сад мафаны дай, Гарухшу дя ам.

0: Ефир саражонте барекбон хоржах, у меня ас барекбон канд ам чикуше на фидиване, у доне барекбон нау, уй агаш зулей, чинем куше, туркей, иркутской, малрет, жахцарл, таке интернете фарсе, ама у доне барекбон дар, у меня Авдишен у мансу, у абондер сашзерту и шуанг, ахшеш шахат, ахшеш амрдегл, райшомай, шаумецекай, вот терзурн райту, и мы шепете на дей макзап на ротто. Хатер курнит хай, фала уй у незлей барекбон, уй сагайдер радио у калеш, на дуджи калеш, на злей калеш, Теле унна та у арвайден, арвайден, ма вдише, абон сард, и ма тахтер ахам рэште гшкэнет, а ма шабр дуджи кудуа, ма куткушин кэнам, ар маштер хорш хабарта, и афтанар багудар юхаттен иулнам та жаганнай, ама Сергей Жагамада фандыгна инна кушит.
1: Рох синикай кэнам,
0: боужнаг,
1: табуши. Ама чержести залина астей ма кабасте залина на видер авто асте
0: зуготенеля
1: одундер на пушина
0: волте
1: ли а видер ама ся барак бана хорза хат онуне никасе рох канам бира налстам фелдера фелдер се канам мод навад
0: гут я талина уиртака о видер фарней Байра же те шаби забахай, гайтма.
1: Ама забахай эрбасават, ма кустар терканад.
0: Бужник. Арфа гондут, ва калаш тафарнай фадарут. Фидена бон шада процент иул дар синха барт тхай кут зурам. Хаштан якой фешафат, якой дар фадбашта иштар хашта ветеран тавдон табуяг. Ама зыртамы донут хай. Самайн калу дышты, на? Ша фыны дар ни куфетта и кой. Ама та нацизм, фашизм, фаштама яфта, ама та дуниян, фалваран шкензан. Ема усы арты нахма чирла уди, кыгаган зы бира тафаку ди, нем туга адамай дар, на каштар тай, ама занат шахай, фала хаш тахтар кудбан сая, ما دجر دای فندی آگوت آس دونیه ما تا ما را دا عرف دا خورج خی
2: فتاج در عرف کنن من می افته جو میم کشتن رادیو کشتن آبون فشی بدن هم چی کش آدمان اخسان زینا چی دت
0: بوشنگ
2: شجر دای روخ چی تاوه Махан, чинапушима чикаш удонан. Бираштыма, хорш хабарттыма, хорш дугышканат, фыцачы дарыда, фазахшын мана вакты зарыл, нафаши бады. Ахушканак фау нафаши бадын. Каттари дар ухуш коттай, мадуне шабыр куда. Не ярче та шакабутул на нижей кучембалой. Дунеш фалдиша хусал лакты зар. Осты хорзи надрака нирештону фашивадан. Кува гадам штам, кувам яномен дарын назурым шул гоймакта. Фалей лакты зар хунан.
0: Эмэ хусал бар ком шаякаш кэнэд.
2: Штыр курэдэн
0: кут. Машинбалат ирештону.
2: Аш адаймак, жаронда адаймак. Накабулта да фазахшонт.
0: Бужнак, Сергей, минутр дагмадани, табавши, да удефандяг. Назулы, кашлитан.
1: Мандар, яфтефанди, самай, бешта сабыла, сабыра, хастмава. Амават, адам каразы кудбам барой. Армастарю, каразы и хорзинад, унгесы сарой, адам, ямон, савраттад.
0: Ама дуграштач хоржахат, фашиваде, шабр дугтах дарралават, яфтамай, آمون دخور و اپت در تاوه چینم قشتا چینم کاشتی و سارت قومش تخجندر کند. نه این نفیم بلمه.

Но путь один был смельчаку. За то, что ты живешь на свете, ты поклонись фронтовику. Если вдруг настанет время, над ним

0: Завджы кавынырттакау ахшары дашша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Парад Победы во Владикавказе 9 мая начнется на час позже обычного, в 11. Сразу после стартует шествие колонны Бессмертного полка. Она пройдет от площади Штыба через весь проспект Мира. Завершится День Победы праздничным фейерверком, а также военным салютом, который начнется в 10 вечера. 7 мая свой профессиональный праздник отмечают все работники связи, телекоммуникации и радиовещания. А российская телевизионная и радиовещательная сеть, обеспечивающая доступ к качественному телерадиовещанию для всех жителей республики, в этом году отмечает также 25-летие. Юбилей предприятия совпадает с юбилейными датами начала радио и телевещания в республике. Напомним, 95 лет назад. В 1931 году партийным комитетом было принято постановление о постройке во Владикавказе первой радиовещательной станции. А 30 лет спустя, в 1961-м, в эфир вышла первая телепередача Северо-Остинского телевидения. В год своего полувекового юбилея, в 2011 году, мачта на Остинской горке начала трансляцию цифровых эфирных телеканалов. На сегодняшний день качественный телевизионный сигнал пришел во все районы республики и высокогорные села. Сегодня с 31 объекта филиала РТПЦ круглосуточно транслируется 20 телеканалов и 3 радиоканала в цифровом формате, 15 радиоканалов в FM-диапазоне. Осуществляется вещание программ национального телеканала «Осетия» и «Рештон» на канале ОТР. Эфирным телерадиосигналом охвачено 99,8% жителей республики. В год своего юбилея планируется ввести в эксплуатацию 210-метровую телевизионную башню, которая станет новой достопримечательностью столицы республики, сообщает пресс-служба филиала российской телевизионной и радиовещательной сети в Северной Осетии. По поручению главы республики все коммунальные и ресурсоснабжающие организации перейдут на усиленный режим 8, 9 и 10 мая. Об этом сообщили в МинЖКХ. Специалистам предстоит обеспечить санитарную очистку территории, стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры и оперативное реагирование на возможные инциденты. Для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы будет организовано круглосуточное дежурство 19 бригад энергетиков. Подготовлен резерв спецтехники и источников электроснабжения. Проводятся внеплановые осмотры и мониторинг подстанций. В случае необходимости штат сотрудников может быть расширен на 70%. Водоканал обеспечит дежурство 27 бригад. Дополнительный персонал переведен в режим повышенной готовности. Сотрудники спецэкосервиса организуют ежедневную уборку улиц Владикавказа. В работе задействуют 32 единицы спецтехники. 4 сотрудника будут дежурить на проспекте Мира, обеспечивая своевременную очистку урн. Рекоператор «Эра» задействует порядка 80 единиц спецтехники для бесперебойного вывоза мусора. Для оперативного реагирования на обращения жителей круглосуточно и бесплатно работает единый колл-центр по вопросам ЖКХ 8 800 444 55 66. В лесу в районе селения Хаталдон нашли тело 95-летнего мужчины. Ранее он ушел из дома и не вернулся. Позже его обнаружили спасатели МЧС. К поисковым работам привлекались 9 специалистов, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Более 100 кубометров мусора вывезли с территории 5 городских кладбищ. Работы по ликвидации стихийных свалок проводились на Западном, Гизельском, Восточном, Новоостинском и Караван-Сарайном кладбищах. Как с помощью уборочной техники, так и вручную, сообщает администрация Владикавказа. Специализированная служба обращается к посетителям с просьбой не складировать мусор в местах, недоступных для спецтехники. Для сбора отходов на территории кладбищ установлены контейнеры.
4: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
6: Мегадом! Цены снижены на все. Например, ламинат, новая цена 499 рублей. Обои, новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
7: Радио «Алания ФМ». О погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Атмосферное давление 703 миллиметра, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 44%. Температура по республике ночью от 11 до 14 тепла, днем от 17 до 22. Во Владикавказе ночью плюс 12, днем 19 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
8: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: Музыкальная сокровищница Осетии из Государственного национального архива. Только на радио Алания.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Расшухцарт, ама символышт нкаранта он жагама жарда. Уаржут, ама уаржонут. Ва и жарди он зинат, сарда хошкаману, уи нартахтылана. Кушут радио Аланима, ама амунда вшаштут.
5: Уаржонф, я чижи синий бус. Абунан, раштвандагу, жахзан. Уаржак саштата, са уаршта рухши. Я фарна фандыкта, канзан. Матыма чыжы ашта усы вашти. Умей карымдар, атчандар вашт, ней. Нэр шашар мах вудгы хор

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: При первой встрече мы обычно слышим:
3: «Ой, как болит колено!»
4: «Не могу разогнуться!»
2: А вот что мы слышим в конце лечения:
5: «Спасибо, доктор!»
2: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
7: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.
8: 95 лет радио.
9: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
8: 65 лет телевидению.
10: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
8: 60 лет кино.
11: Сейчас попахнет! По-настоящему попахнет!
8: Государственная телерадиокомпания «Алания». В сердце моем.
12: Имя молодого доктора Азамата Кисиева многим известно в республике. Врач-рентгенолог. Единственный специалист, который проводит МРТ, плаценты и плода. Исследования помогают на ранних сроках беременности выявить патологии как у матери, так и ребенка. А когда-то он планировал покорять сердца телезрителей. Будучи студентом 6-го курса Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Азамат Кисиев стал победителем кастинга ведущей «Алании» по итогам народного голосования. Его роман с телевидением продлился недолго, но «Алания» навсегда осталась в его сердце.
13: Всем привет! В эфире Азамат Кисиев, врач-рентгенолог, специалист МРТ. Никогда я не представлял свою жизнь без творчества. Наверное, и медицина мною воспринимается как истинное искусство. Когда-то давно, около 10 лет тому назад, я участвовал в конкурсе «Ведущий Алании». Для меня это был невероятный опыт. И для меня каждый человек, с которым я познакомился и столкнулся так или иначе на телестудии и радиостудии, стал самым настоящим ценным спутником жизни в тот момент, который дал мне бесценный опыт и знания, применяемые мной по сей день. Я очень благодарен тому замечательному времени. Среди множества кандидатов зрители выбрали именно меня в качестве ведущего новостей. К сожалению, мой путь на телевидении в тот момент оказался очень коротким. Но я никогда не забуду эти невероятные дни и впечатления, которые я получил, пребывая в замечательном, теплом коллективе ГТРК. Я от всей души поздравляю весь коллектив, телевидение и радиокомпанию с юбилеем. Я хочу пожелать каждому, в первую очередь, здоровья, благополучия, уюта и гармонии в домах. Огромное спасибо за то, что вы делаете каждый день, и дай Бог, чтобы ваши передачи, программы, вдохновляющие эфиры всегда дарили людям радость и ментальное здоровье. Всегда ваш Азамат Кисиев.
8: 95 лет радио.
9: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
8: 65 лет телевидению.
10: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
8: 60 лет кино.
11: Сейчас попахнет!
8: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

Твоя музыка. Твое настроение. Твое радио. FM Алания.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
5: Только на радио Алания ФМ.

0: явление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону
2: 55-15-55.
3: Кади. Вот мам за бахтер бакаш катрамал до уажма, рихи да дарнаражает.
2: Я моя вода сюзана.
3: Мама вот каима хатсана, мама калма кас.
2: Сапар! Сапар алзиш маха саларай.
3: Шш, кади, истина кушима худина канам. Фанзгай, фарашка из хазарта яздяхам ты даришь.
4: Курта!

0: зауджы қауы ныртаккау афтташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Везерхуарс радио Алани Уланта Балуа Республики Ачафо Махабарте Хатезунга Канинасу Сранти Жанна Фарастей Макма Юла Хежи Парад Завоги Хавирай Дедзина Юнда Сахатебал. Я ход фаште баудзины Анамолга Полкицут. Колонна Рацаудзины Штыби Фазы Царей Барджинаде Проспекта Бал. Ула Хежи Бун Завоги Хавир Фаудзины Баракбуни Фейерверкой Ама Всатон Салютой. Ета Барай Дедзинанца Изари Дасахатебал. Абдай мак маиса профессионалом баракбон ай башчинади агаск абаште телекоммуникации ама радио коскутан. Уарашей телеунинади ама радио и госунади хиза на республике царгутан. Хорзгада телеунинада ама радио ке фарча ай ея ачанс баракканы я сарасте дувин фон санжей бон. Аче кустуати юбилей баеу ай на телерадиокомпании юбилей тихатца. Озарда был нерлоун кандинан ачан Сагат Ристони радио Баланхастканы Навадза Фон Санжи Ахсай Фон Санжи Ба Телеуни Надаба Дуомини Еонда Сеймаканжи Ирихави Телестудиянчи Омасугес Обал Нимацон Теле Ама Радиосигнал Арветун Райда Тунца Республики Газ Район Тама Я Сарашти Юбилеон Ансба Уаращи Телеуни Наде Ама Радио Егосу Наде Хиза Скосун Кану Мацат Таканой Я Барзанда Дуосада Дасметри Каманай Вахан Навакмасок Я Фарчи Иристони Ницергута, Качефанди и Дарцев Бунаттидар, Ессенанца, Хорзгада, телерадиосигнал. Республики Сарлавоги Унафа Магаска Агаска Муналон службита ама ресурстой авсадага организации та астымак фарастымак ама адасымак майи костынанца Карздарфатка Магаска. Уйтухай фигосым коттонца царанутика Муналон министрадай. Специалиста гавама архайонца санитарон кадзощинада бал коммуналон инфраструктуре ана колумпите кустпал утта оперативу нагдавай. Йоварс канонца кад еште анангалаги цаута арцава от вони. Энергосистеме ахсавай буны Куспал Архайдзенанца на удас бригаде. Саттанцы сармагон техника амагаугар магута. Дони республикон кустуати рада хассаны дуин афт бригаде. Специка сервисе коску таба аллебун авснайдзенанца дзаваги хавигаунгта. Бацат тако тонца сармагон техника. Сабурдинаде проспекте Бугданта Кадзоска нумбал сармагондай коссаны цуппарадай маге. Рек оператор Эри коску таба астай машинема елдадзуктар авснайдзенанца ама гурати гаунгтай ласа. Бухта. Царгутан агас фарстати фатполдар бадзуран ез царанати коммуналон хадзараде министраде ахсавай буны кокосуй учекол центрма. Я номер ай ас, ассада, цупарсада, цупур, цупар, фанзай фонс, ахсай, ахсас. Хаталдом махастагади щертонца наводза фонц анзут нолгуй маги мар. Раздар е ранда е хадзары, ама фастама на балар баздагды. Гади щертонца анангалаги цаути министра дирвазунгангута нолгуй маги агуртонца фарас специалисти. Фигосом коттонца ведомстве пресс-центры. Садокубометрия Майфулдер Бухтарала Солнце Дзаваги Гави Фон Золмарте Майника Доско Тонца Хорни Гулайна Гизайлак Хорис Касайнак Иригави Ама Караван Сарай Олмарте Архай Тонца Кохайдар Ама Сармагон Техникайдар Авснайумбал Филосум Кот Тонца Дзаваги Гави Администрации Сармагон Служба Кору Олмарта Макабаца Уонайт Самай Бухта Макалонца Каменембал Уочебунатте Агас Олмартидар Бухтан Аварт Ес Сармагон Контейнерта
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Бони гада хастактер сутка республики растаккай одзаны асэст атмосфере ухевдада одзаны афцада артамиллиметри и айце барцам балуумай фулдар. Олдефи омалада ба цупур цупар проценте. Олдефи температура республики хсава одзаны еондас цупардас боны афтас дювиндува градуши гар. Заваги гави ба ахсава одзаны дуадас боны наудас градуши гар. Фарс хабарта и гоши это фитбелизе отахес.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Алания – это имя. Это история. Это

0: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночника.

удачи и, конечно, хорошего настроения. Пусть каждый день приносит вам и вашим близким радость, а все ваши начинания заканчиваются только успехом. Оставайтесь на волнах радио Алания и слушайте хорошую музыку, а я буду радовать вас новыми красивыми песнями.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Мадандам, я жарда, дишачи фалман.
1: Я хисай хождар, ничи дынвазан.
2: Байра жут забахай мадал тыфандяк.

0: Желание FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дугун фарыштам майвун, ирыштону хождаржарак кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека». Движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: 95 лет радио.
10: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
9: 65 лет телевидению.
11: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
9: 60 лет кино.
12: Сейчас попахнет!
9: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
13: «Фарны Хабарта» – программа, которая золотыми буквами вписана в историю ГТРК «Алания». Это не только счастливые поводы сотен семей Осетии. Это песни, клипы, лица. Молодому перспективному врачу Мурату Доеву очень нравилось петь. Репертуар, соответствующий характеру амбициозного, патриотически настроенного молодого человека. Он хотел спасать не только жизни, но и язык, традиции и культуру. Реализовать мечту помогла, конечно же, телерадиокомпания «Алания». Для программы «Фарн Хабарта» творческая группа записала песню «Фандак» и сняла к ней клип.

0: Один эфир, и на следующий день Мурат Доев проснулся звездой. Свой путь молодой человек тоже нашел. Правда, жизнь распорядилась так, что от Осетии он теперь далеко. Но родная телерадиокомпания в сердце всегда.
1: Телерадиокомпания «Алания» отмечает свой юбилей, и я хотел присоединиться ко всем поздравлениям, которые поступают в ее адрес. Одна из моих первых песен была создана и показана именно там. Впоследствии я много раз принимал участие в различных мероприятиях, передачах, посвященных национальным вопросам, молодежи, искусству. И всегда там царила такая удивительная обстановка. Это все незабываемо. Сейчас я нахожусь далеко от родины, и возможности смотреть Аланию у меня нет. К сожалению, я хотел бы пожелать, чтобы телерадиокомпания «Алания» сеяла разумное, доброе, вечное, развивала и несла в народ родную культуру, родной язык. Всего вам хорошего.
2: 95 лет радио.
3: Говорит Владикавказ. Работает радио с Северной Осетии.
2: 65 лет телевидению.
4: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
2: 60 лет кино.
5: Сейчас попахнет! По-настоящему попахнет!
2: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

0: объявление.
1: Юстас Центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранников всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
3: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: завжы қауыныр таккау аш-таш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Борис Джанаев провел совещание по вопросам исполнения мероприятий пилотной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, в 2022 году по инициативе Сергея Миняйла Северная Осетия стала одним из трех регионов Северного Кавказа, где реализуется пилотная программа. Она направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых услуг. Как отметил профильный министр Тимур Караев, консолидация объектов водоснабжения и водоотведения завершена. Создано 9 районных филиалов единого оператора, общая штатная численность которых превышает 3500 человек. За три года Республиканский водоканал восстановил порядка 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работа в этом направлении продолжается. Что касается производственной программы, которая включает капитальный и текущий ремонт инфраструктуры, то за последние три года единый оператор заменил более 265 километров сетей водоснабжения, 85 километров сетей водоотведения и 52 километров теплоснабжения. Как было отмечено на совещании, в реализации пилотной программы Северная Осетия занимает лидирующую позицию среди субъектов-участников. Вячеслав Мельдихов посетил ветерана Бориса Сузаева. В торжественной обстановке глава города вручил ему памятную медаль «Владикавказ. Город воинской славы». Борис Александрович ушел на фронт в 20 лет, участвовал в подавлении венгерского восстания, встречался с героем Монгольской народной республики Иса Плиевым. В мирное время Борис Сузаев трудился на заводе «Озаты» более 20 лет в администрации Владикавказа. Сейчас воспитывает троих внуков и двоих правнуков. Поздравить ветерана сегодня пришли и учащиеся 38-й школы. Они исполнили песни военных лет и прочитали стихи. Испорченные дорожки во Владикавказском сквере имени Гагарина отремонтирует подрядчик в рамках гарантийного срока. Ранее в соцсетях появились видеокадры, снятые местными жителями. Как пояснили в администрации, провалы на дорожках образовались в результате проезда по ним крупногабаритной машины с черноземом. В рамках гарантийного срока подрядная организация будет обслуживать сквер на протяжении 5 лет и устранять все дефекты, включая те, которые были выявлены недавно. По просьбам жителей в сквере были обустроены дополнительные карманы для лавочек. В ближайшее время их установят. Также рассматривается вопрос об установке современной детской площадки с резиновым покрытием. Сквер поэтапно благоустраивается с 2018 года. Министр здравоохранения Астан Мициев рассказал о работе медучреждений республики в праздничные дни. Амбулаторно-поликлинические и диспансерные подразделения будут работать 9-10 мая с 9 до 14 часов и 11 мая с 9 до 16. Неотложная помощь в поликлиниках 9-10 мая будет оказываться с 9 до полудня, 11 мая с 9 до 14 часов. Дополнительно будет обеспечена работа молочно-раздаточных пунктов, а также выписка рецептов на наркотические лекарственные средства для пациентов, нуждающихся в обезболивании. Стационарные медицинские учреждения продолжат работу в круглосуточном режиме без изменений. Травпункты будут работать в штатном круглосуточном режиме на базе Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи и Республиканской детской клинической больницы. Стоматология на Барбашова в эти дни обеспечит оказание экстренной стоматологической помощи взрослым и детям в круглосуточном режиме. По всем вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться по телефону во Владикавказе 40 38 92.
1: Спонсор новостей — строймаркет Мегадом.
5: Мегадом! Цены снижены на все. Например, ламинат — новая цена 499 рублей, обои — новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров — больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского 72.
3: Радио Алания FM. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Атмосферное давление 703 миллиметра, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 44%. Температура по республике ночью от 11 до 14 тепла, днем от 17 до 22. Во Владикавказе ночью плюс 12, днем 19 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
3: Радио «Алания». Первое. Национальное.

Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.

0: Бетти было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Алания ФМ. Реклама.
3: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушенка нам, а мавахонам на дишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун и рышто нахождар жарат кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что жинарх амаваржон. Анкалмавон пашам.
4: Категория 6+.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: При первой встрече мы обычно слышим:
8: «Ой, как болит колено!»
9: «Не могу разогнуться!»
7: А вот что мы слышим в конце лечения:
10: «Спасибо, доктор!»
7: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение – остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Мой папа Хадиков Мустамбек Мусаевич родился 31 декабря 1922 года.

года в селении Заманкоу. В 1941 году 19-летним парнем вслед за своими старшими братьями ушел на фронт. В составе войск Северо-Кавказского фронта прошел трудный боевой путь. В 1943 году был тяжело ранен в боях под Новороссийском и Комиссовым. Мой папа был награжден многими орденами и медалями, одной из которых был орден Красной Звезды. Я горжусь тобой, папа. Спасибо за победу.

0: от Советского информбюро.
1: Сегодня наша армия впервые применила против врага одно из самых грозных орудий – боевую машину «Катюша». Первые залпы грозного оружия ударили по занятому немцами городу Рудня Смоленской области. Командовал первой в Красной армии батареей реактивных минометов БМ-13 опытный артиллерист, капитан Иван Флёров. Немцы были напуганы, повержены и обезоружены. Оставшиеся в живых бежали. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

0: Моя Родина. Моя история. Майрамадак. Населенный пункт воинской доблести.
1: В Майрамадак немцы только вошли до окраин, дальше их не пропустили.
2: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
3: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
4: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
5: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
6: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
0: При наступлении на Майрамадак немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям!

0: Радио Алания 104.5 FM.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Алания FM. Реклама.
5: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
7: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
8: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
9: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе – 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55-15-55.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия.
11: 95 лет радио.
12: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
11: 65 лет телевидению.
13: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
11: 60 лет кино.
14: Сейчас по огне! По-настоящему по огне!
11: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
15: Диана Бурнацева-Чуховская сегодня мама троих детей. Погружена в семейную жизнь и, как признается сама, получает от этого неописуемое удовольствие. Вечерами Диана рассказывает детям вместо сказок увлекательные истории о своем телевизионном прошлом. Дочь известного режиссера Измаила Бурнацева впервые попала на телевидение совсем ребенком. А в 15 лет она доказала, что не зря проводила время рядом с отцом на киноплощадках. Девочка безупречно справилась с ролью в легендарном фильме «Волшебная папаха». Слава «Волшебная папахи» до сих пор ходит за мной по пятам, говорит Диана. Ее и сегодня узнают на улице. Впрочем, ГТРК «Алания» подарила Диане не только мир кино. Первые шаги в журналистике, друзья и, конечно же, воспоминания на всю жизнь.
16: Лет в 5 папа стал брать меня на работу. Доверял мне наводить порядок на рабочем столе. Потом я бралась за веник и убиралась в его кабинете. А затем выезды на съемки. Я увлеченно помогала на съемочной в площадке. А в 15 лет мой папа Измаил Петрович Бурнацев снял меня в художественном фильме «Волшебная папаха». Сказать, что съемки в кино для меня были шоком, не сказать ничего. Ведь я оказалась на одной съемочной площадке с такими известными осетинскими актерами. Иса Гогичев и Тереза Кантемирова по фильму были моими родителями. Они меня окружили такой заботой и любовью на съемочной площадке. Так мне помогали. Съемки «Волшебной папахи» – самые замечательные воспоминания моей юности. А после окончания школы встал выбор профессии – филология или журналистика. Моя мама, Нина Федоровна Бурнацева, филолог, мечтала, чтобы я окончила филфак, на который я в итоге и поступила. Но через 2 года я сбежала на журналистику, и тут началась новая история в моей жизни. Первое мое знакомство с коллективом ГТРК «Алания» произошло благодаря журналисту Заре Медоевой. Она организовала нам первую творческую практику. Зарема Осетиновна предложила написать мне сценарий, я написала, ей понравилось, и мы тронулись в путешествие по Алагирскому ущелью. Снимали хвостохранилище, селение Унал с его знаменитыми фруктовыми садами. Так я и погрузилась в мир телевидения. Стены ГТРК стали родными, съемки, монтаж, эфиры, и я поняла, вот она, любовь с первого взгляда. Конечно, я не могу не сказать о столовой на ГТРК «Алания». Как же там вкусно готовили. Я окончила журфак, стала работать журналистом в межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Потом переезд в город Пятигорск, работа на федеральном канале. И все эти годы со мной на связи были мои коллеги из ГТРК «Алания» во главе с ее директором Тимуром Кусовым. Всегда все вовремя и оперативно. Спасибо вам огромное, ребята, всем, кто мне помогал. Коллеги здесь, в Пятигорске и в Москве, удивлялись, как я так быстро добываю информацию из Северной Осетии. Эх, что вы понимаете в родственности душ? Так и хотелось им ответить. Это же моя Осетия. Мои родные душой люди.
11: 95 лет радио.
12: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
11: 65 лет телевидению.
13: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
11: 60 лет кино.
14: Сейчас попахнет! По-настоящему попахнет!
11: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

0: Радио «Аланья». Ваши лучшие воспоминания звучат в наших песнях.
1: «Аланья ФМ». Объявление.
2: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
3: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Зауджы қауы нұртаққауы нудаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйжер Хорш. Республика Фаштаг Хабарты Можонга, Канна Радио, информационная служба студии Баллат Рита. Занайты Борис Шарашта, Сараноты Коммуналон Хазарады, ама энергетика и куштотты, экономику он рашты пилотом программа Куда Хашконцау, Уифа Дулшарма Гондембург. Ожардулун Арлаунканам, Дуамин Дуунды Кагамажи Фаштама, Сергей Миняйлай Хапаришей, Сагат Кавказом Федералон Жилды, Аса программа Камахашткан Сусы Артарегиона Юу Сагат Ирштон. Арашту Коммуналон Инфраструктурой, Ихшит Факаттеркан, ама Слакатакан с Удона Хашкатсинат Фабржон Тарканма. Профилом министр Карата Тимур Кудразырта автомай конт фаси доны ама канализации куштотты юганан кушт. Шараштой ю операторы фарашт филиалы республикай районты амаса нартака ю маягай кушинс артаминама фонд шададай магай фылдар. Артажма республикай доны куштуат армашт фандакта шхаржвадатканды кушт табакотта артын мин квадратон метров ажуатыл. Куштадом программа магашката евтер садышты дуошады ахшай фонс километры доны хаталта аштай фонс километры метра та канализацию он та аштей фанзай дуо километра карм дона хашта. Амбарда кутфабаракотой автомай асы федералом пилотом программой со субъекта Архайнс Удон хшан сагат ирштон иш ражак дарбнаты. Заучиха ушарглаог милзахта Вячеслав Бабара Кота, Фдваштейштар Хашта ветеран Шожайт Бариши Амайнрата, Заучиха Овшато Намши Город Жердлдара Майдан, Шожайт Бариш Хаштмасад Дуунаш Задай, Архайта Венгрии Хаштон Саута Фембл, Шаветон Садиша Дуахата Кабатар Плиты и Шейма, Иша Бариш Схаяда Служба Кота Урдам Кубасад, Амакуфе Кушта Иронзака Ишуи, Одуайтахтар Басагурта Шожайфарта Ама Ема Бажонга, Хашта Фашташта Бариш Фалой Кота озаты дуынажы фылдарта город администрации. Нартака комыл каны ясоты сотай арта, ама удоны сотай дуаш валоны. Ветеранан арфа кан марбасы дышты артын аштамыш колай ахурзаутадар. Удона коттой хашташты жарчта, ама бакаштышты амзавгата. Заучиха у Гагарин номл скверы шашт кахвандакта гаранти магашка аж салса канзан чиша шараштауса подрядчик. Раждар социалон хашты фажин бенатон сарджита кайши штой ахам видеокадрта. Фандагны пархкотта марчир балашта аха можлашан машина. Базар да куднышан гондиш автомай скверма гаранти магашка фон зажидарха жилзан подрядон организации. Хаштаг ратты сарджиты курдят магашка скверы шканзышты ночидар бенатта банда ташвар. Умайдар Тарман Хаш Сауш Валатан Кажан Фаша Ражнулдар. Сквер Айвганан Куштета Радгай Канынс Дуамин Шташамажей Фаштама. Ананижзина Какан, министр Мицита Астан, Разрта, Республика Медицину, Кушандата, Баракбонта, Куткуш, Саштавитахай, Амбулаторита, Ама Поликлиниката, Дашаммай, Куш, Саштарайшом, Фара Шахатай, Фашихор, Дуа Шахатма, Йон Дашаммай, Та, Фара Шахатай, Фашихор, Сапар Шахатма, Авашчатай, Ахош, Поликлиниката, Фара Штам, Ама Дашаммай, Канзашта, Шихоруан, Йон Дашаммай, Та, Фашихор, Дуа Шахатуан, Куш, Сашта, Ахшируарны, Пункта, Ама Наркотикон, Хошта, Чифши, Уаж, Жаурнчентан Удон. Стационарон кушту за ни кудым балы авто ахшавай бонай, травым пунктадар ахшавай бонай кушсышты республикай тағды хышы, ама швалат республикон клиникон рынчындатты. Ода Барбашовы унжы сы стоматологон клиникай уйдар тағды хышылакат канзан хиштартан ама швалаттан ахшавай бонай. Аппат фарштаты фадыл базуран иш телефонай. Сыппор артын ашт на оздуа.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Авончие хоры и олдов и температура зодчиха уд аштеша лагиры нудаш маждаджи дуун ю градус карм. Хаштаг даршуткай дарга республика и раштаг Каузан ашашт. Атмосфера лхавдат авчада арта миллиметра. Уй усашим балы умай фылдар. Уолдаф умалад сапор сапар проценты. Уолдаф и температура республика яхшавы йондаш сапардаш. Бонай авташ дуун дуо градусу он карм. Заучика ухшав дуадаш бонай нудаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа ИП «Габуев» – компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Яд.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

хомата кашае харина джеморта. Рауат цармачита, гаражай башт курат, лаводышты савдау на калгарон дурта, на дуртан дар нарты шошланта гуррат. Арвыштой шафрты, на ярджета хаштыма, на каучензы та кукат той сашык, кушудзы захарты.

камаштут. Камаштут на каула пута. Каманза я фадуд. Каманта я фарт. Карштоха бадыры, камрат татва утта. Ам штаф турта корон. Мою маяк.

0: хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйн лӕккувӕн, кӕд мӕма сӕрон.
1: Радио «Алла».

0: Аланиа FM. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.

Я люблю тебя за то, кто с тобой я. Все неровности судьбы

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Жынархым былта, ахшыжгунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн атчын, удэн ахшыжгун жарчыта, вауаршун кинунывта ама спектакль тэун, архаштышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая в 18.30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы 55-15-55.
6: Ногур дубинон тан хосау фарн хашакхон. Мадама фыдан шажарда такарм хуретын. Жена

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: хатын.
1: Завжы қауыныр такау, дуын шахаты.
2: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
3: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
2: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Борис Джанаев провел совещание по вопросам исполнения мероприятий пилотной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, в 2022 году по инициативе Сергея Миняйла Северная Осетия стала одним из трех регионов Северного Кавказа, где реализуется пилотная программа. Она направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых услуг. Как отметил профильный министр Тимур Караев, консолидация объектов водоснабжения и водоотведения завершена. Создано 9 районных филиалов единого оператора, общая штатная численность которых превышает 3500 человек. За три года Республиканский водоканал восстановил порядка 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работа в этом направлении продолжается. Что касается производственной программы, которая включает капитальный и текущий ремонт инфраструктуры, то за последние три года единый оператор заменил более 265 километров сетей водоснабжения, 85 километров сетей водоотведения и 52 километров теплоснабжения. Как было отмечено на совещании, в реализации пилотной программы Северная Осетия занимает лидирующую позицию среди субъектов-участников. Вячеслав Мельдихов посетил ветерана Бориса Сузаева. В торжественной обстановке глава города вручил ему памятную медаль «Владикавказ. Город воинской славы». Борис Александрович ушел на фронт в 20 лет, участвовал в подавлении венгерского восстания, встречался с героем Монгольской народной республики Исааплиевым. В мирное время Борис Сузаев трудился на заводе «Озаты» более 20 лет в администрации Владикавказа. Сейчас воспитывает троих внуков и двоих правнуков. Поздравить ветерана сегодня пришли и учащиеся 38-й школы. Они исполнили песни военных лет и прочитали стихи. Испорченные дорожки во Владикавказском сквере имени Гагарина отремонтирует подрядчик в рамках гарантийного срока. Ранее в соцсетях появились видеокадры, снятые местными жителями. Как пояснили в администрации, провалы на дорожках образовались в результате проезда по ним крупногабаритной машины с черноземом. В рамках гарантийного срока подрядная организация будет обслуживать сквер на протяжении 5 лет и устранять все дефекты, включая те, которые были выявлены недавно. По просьбам жителей в сквере были обустроены дополнительные карманы для лавочек. В ближайшее время их установят. Также рассматривается вопрос об установке современной детской площадки с резиновым покрытием. Сквер поэтапно благоустраивается с 2018 года. Министр здравоохранения Астан Мициев рассказал о работе медучреждений республики в праздничные дни. Амбулаторно-поликлинические и диспансерные подразделения будут работать 9-10 мая с 9 до 14 часов и 11 мая с 9 до 16. Неотложная помощь в поликлиниках 9-10 мая будет оказываться с 9 до полудня, 11 мая с 9 до 14 часов. Дополнительно будет обеспечена работа молочно-раздаточных пунктов, а также выписка рецептов на наркотические лекарственные средства для пациентов, нуждающихся в обезболивании. Стационарные медицинские учреждения продолжат работу в круглосуточном режиме без изменений. Травмпункты будут работать в штатном круглосуточном режиме на базе Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи и Республиканской детской клинической больницы. Стоматология на Барбашова в эти дни обеспечит оказание экстренной стоматологической помощи взрослым и детям в круглосуточном режиме. По всем вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться по телефону во Владикавказе 40 38 92.
0: Спонсор новостей – Строймаркет Мегадом.
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
1: Радио «Алания ФМ». О погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Атмосферное давление 703 миллиметра, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 44%. Температура по республике ночью от 11 до 14 тепла, днем от 17 до 22. Во Владикавказе ночью плюс 12, днем 19 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
1: Радио «Алания».

0: команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.